0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 14-16, в Бресте плюс 20-22, в Гродно плюс 17-19, в Гомеле плюс 18-20, в Минске и Могилеве 15-17 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

+20-22 в Гродно, +17-19 в Гомеле, +18-20 в Минске и Могилеве, 15-17 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 14-16, в Бресте плюс 20-22, в Гродно плюс 17-19, в Гомеле плюс 18-20, в Минске и Могилеве 15-17 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 14-16, в Бресте плюс 20-22, в Гродно плюс 17-19, в Гомеле плюс 18-20, в Минске и Могилеве 15-17 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

0: Повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. От ученых в вопросах обеспечения безопасности государства нужен конкретный результат, а не сказки и обещания сделать что-то нужное в перспективе. Об этом президент заявил во время рабочей поездки в Минскую область при посещении испытательного полигона Института порошковой металлургии имени академика Романа.
2: При подготовке к этой вот поездке я подумал о том, что Владимир Степанович сегодня впервые не только мне, но и народу доложит о своих успехах по обеспечению безопасности.

0: страны. Вице-премьер Виктор Каранкевич и заместитель главы администрации президента Павел Муравейко доложили, что задачи, которые ставятся перед учеными, решаются. Но президент требует максимальной отдачи и в конкретные сжатые сроки.
1: Это существенное вложение государственное. Они дают тот результат, который могут дать, и который надо нам и военным, и стране.
2: Самое главное, что они дают результат. Есть уже четко видно по выручке, темп роста выручки, темп роста экспорта. В два раза идет увеличение поставки на экспорт этой продукции. И есть тем, что еще нужно заниматься под нужды Министерства обороны и Министерства внутренних.
1: Ну, слушай, это целом... общая фраза. Ты мне конкретно скажи. Я тебе задал этот вопрос, чтобы... Караник не ходил и не убеждал у меня, что его там ученые завтра в утиль отправят из-за его такого реформаторского характера. А чтобы мы ему нарезали, ну, коллектив, тысячи людей работают, нарезали задачу, как тебе, с этим роботом и пресс-подборщиком.
2: Так точно.
1: Нарезали задачу, иди решай.
2: Есть такие задачи.
1: И каждые полгода, год мы контролируем. Делаешь – делай. Не делаешь – другой будет делать. Время такое. Вот почему я тебе задал этот вопрос. Мы имеем от этого, пока мы вот рассматриваем эти три объекта, то, что должны иметь. Там вложены приличные средства.
2: Еще не все сделали. И 27-м годом есть определенный рубикон, что они должны сделать дополнительно.
1: Что ты скажешь в этом плане? Ты уже более свободный человек. И отхрененный от него.
3: На сегодня все, что они должны были сделать, они сделали. Они находятся на плато и обеспечивают решение тех задач, которые перед ними стоят.
1: То есть мы не смогли им придумать задачи какие-то, чтобы они дальше развивались?
3: Нет, у них, у них перспективные задачи есть, они заложены, и они здесь будут показаны.
1: То есть это мы еще не в нашей жизни будет?
3: Нет, да? Нет. Это будет в нашей жизни. У них стоят жесткие сроки, 27-й год, 28-й, и это перспектива, которую они должны выполнить. Я... даже, скажем так, смотрю на Владимир Семенович, насколько он это успеет выполнить и сможет. Вот в чем вопрос. Потому что серьезная, хорошая, добротная задача, которую он должен решить. Это объективно.
1: Мужики, я хочу, чтобы вы понимали, я публично это говорю. Вот эти разговоры общие, они никому не нужны. Им, военным, мы задачи ставим серьезные. Ты вчера был военным. Задачи чрезвычайные. Их надо решать. И решать ну, где-то мгновенно, как сегодня закончить все, как я говорил, мгновенно, а не быстро. Так и здесь. Надо мгновенно решить эти задачи, те, которые надо решить.
0: Одна из актуальных ныне задач, как сказал президент, обнулить беспилотники. То есть разработать такие средства, которые позволят гарантированно и эффективно с ними бороться. Тем более в Беларуси есть научные школы, которые работают в этой сфере. Александр Лукашенко подчеркнул, что если по тому или иному востребованному направлению будет результат, то и он лично, и государство в целом всегда окажут необходимую поддержку.
1: Ты мне скажи, когда ты сделаешь ракету, а который министр только что сказал?
2: Голубка самонаведения – это вопрос Никима Александровича.
1: Да, когда ты сделаешь?
4: Я делаю двигатели и...
2: боевые части.
1: Когда ракета будет?
4: Ну, год, наверное, полтора, меньше. То есть,
1: это значит 5?
4: Нет. Ну, зачем 5? Ну, что тут не делали 5?
1: Если бы она была плохая, ее бы не покупали, а ее покупали. Да я не о плохой говорю. Я говорю о великом нашем, продвинутости нашей великой. Понимаете? От евреев воду взяли, от русских тельняшку, которую рванем, а все остальное белорусское. Сделайте.
4: Сделай.
1: Сделай и приходи, как я часто говорю, приходи, проси, что ты...
4: Не
1: вот женщина вчера родила троих детей. Трое. Трое. Я как-то брякнул языком, приходи, тогда и проси. Попросила квартиру, отдал. Так и ты. Приходи и проси. Я буду выполнять. Но разговоры о том, что это вот заложено, ну это заложено было в те века. Нам сегодня надо другое оружие. Я не хочу тебя вытянуть тут струнку. Не можешь? Скажи. Чтобы пообещаешь в будущем году что-то сделать, не сделаешь, как у нас часто бывает. Потом придете мне с министрами и бойко объясните, что ну вот не получилось. И я вынужден чего-то ждать. Поэтому, если можешь, скажи, что надо, будем делать. Нам надо обнулить беспилотник. Страшная задача, которую пока в мире никто не решит. Так, пробуем.

0: будут отдельными средствами, перехватывать еще чего-то. Я это вижу, слежу за этим. Но, по большому счету, никто не решил. Когда я об этом говорю, обнулить беспилотники. Все хихикают. И особенно эти блогеры и прочие в России начинают хихикать. А эту задачу решают самые продвинутые страны и компании. Сделаем. Надо еще кто-то в связке твоим двигателем и прочее, что ты делаешь. Головка, там, пороха. Скажи, кто надо. Подключим. Сделаем этот коллектив. Надо тебя вывести из Академии наук, краник мешает работать. Выведем. Мешает. Выведем. Ты только скажи, что надо. Но должен быть результат.
1: Ясно.
2: Главе государства продемонстрировали научные разработки гражданского и оборонного назначения, включая реактивные снаряды, боеприпасы к БПЛА и взрыватели к ним, смесивое ракетное твердое топливо. Александр Лукашенко ознакомился с технологией снаряжения реактивных снарядов смесивым ракетным топливом и понаблюдал за испытанием ракетной двигательной установки. Президент также ознакомился с беспилотными летательными аппаратами. Отечественные ученые за последнее время существенно продвинулись в этом направлении, но Александр Лукашенко поручил еще более их активизировать.
3: То есть я хочу представить разведно-ударный комплекс.
0: Вот с этой нагрузкой он может в любой момент взлететь. Бросить и приземляться.
4: Так точно. Это готовый дрон «Гамидага» на турбореактивном двигателе, который летает со скоростью до 400 км в час, с дальностью до 50 км поражения. Сейчас мы уже прорабатываем новый проект, использовать на базе этого самолета уже как дрон-перехватчик на дальности до 20 км с этой же скоростью. Радиолокационным способом наводить этот самолет на начальном участке полета и за счет оптической головки самонаведения на конечном участке полета.
0: То есть он захватывает дрон?
4: Его выводят,
3: он, дрон,
4: его выводят на дрон, после этого головка захватила и на оставшиеся там 500-300 метров поражает.
0: Надо их активизировать и посмотреть, что им для этого надо.
1: Где-то вначале деньгами помогали, где-то это будем поддерживать.
0: Если мы понимаем, что нам надо беспилотники, ну, нового поколения не все время будут, последнего поколения, мы должны знать, какие нам нужны. Определить, кого мы будем, как он говорит, поддерживать, кому деньги дадим, ну, пусть работаем. Но жесткие сроки.
1: Но стратегия, что лучше работать с заказчиком, на определенный запас иметь на своей территории, чтобы в случае чего быстро передать Минобороны. Чтобы деньги платили все, ну, и авансы на заказчика.
0: Ну, это пусть время думает про запас, а твое дело даст то, что нужно, да.
2: Продемонстрировали президенту и различную автомобильную технику в защищенном исполнении, средства бронезащиты и специального снаряжения. Задачи в этой сфере главой государства ставились уже давно. Сейчас в Беларуси уже производят достаточное количество бронежилетов, которые по своим свойствам как минимум не хуже зарубежных аналогов.
5: Мы занимаемся разработкой и выпуском средств индивидуальной бронезащиты, экипировки, снаряжения. И с прошлого года начали добронирование гражданской и военной техники. За год нами было выпущено более 30 тысяч различных видов изделий и поставлено различным подразделениям. Для примера, это гражданская техника, комплектованная противоосколочной защитой.
0: Ну, понятно. Вот я приехал на бронированном автомобиле, это ты здесь.
5: Ну, это легко бронированная гражданская техника. Там тяжелая гражданская техника, а здесь... Легкая для скрытого, так скажем.
0: Ну, с автомата ты не поразишь им?
5: Это поразишь, но здесь она больше противоосколочная, противоминная.
0: Ну, понятно.
5: Вот, для примера, расстрелянная на 2019, гранаты, мины, 25 метров, обеспечиваем выполненную защиту. И вот так это выглядит в машине. Машина сама конструктивно никак не меняется. Любой человек может любую свою домашнюю машину, условно, пригнать, и мы ее сможем забронировать.
0: Ну, а спрос есть на вашу работу?
5: Есть.
1: Как вообще?
5: Есть на это серьезную работу. До бронирования. До сопкового ремонтного завода внутри она укомплектована противоосколочной защитой от вторичного и первичного осколка. На сегодняшний день все автомобили ОЗКТ тоже бронируются нашим противоосколочным
1: оборудованием. Без спецподразделений в мирное время вполне эффективная машина для того, чтобы использовать в нашей стратегическим операциям по пенсионному рейтингу. Для использования в армии
6: слишком высокая, мечта большая, вкусная цель. Мечта гранатометчика.
2: Еще одна разработка белорусских ученых – отечественные пороха и другие взрывчатые вещества, необходимые в работе спецподразделений. Главе государства доложено о дальнейших перспективах по этому направлению. Он ознакомился с испытанием высокоэнергетических взрывчатых веществ.
1: Была задача поставлена разработать порох из отечественного сырья. Вот он, уже сделанный, характеристики и тепловые. То есть фактически стрелковый порох ради интереса. То есть он фактически даже не летел. Следующая разработка, которая скажет Владимир Владимирович, это была поставлена задача разработать мостик. Вот это массогабаритный макет, он только не взрывоопасный, потом получился по составу такой из отечественного сырья, полностью отработанная технология.
7: Для проверки данных взрывчатых веществ военнослужащими взрывотехнического центра внутренних войск были разработаны и изготовлены корпуса боеприпасов.
0: То есть для разного типа беспилотников вы сделали боеприпасы?
7: Так точно. В зависимости от грузоподъемности той или иной модели беспилотника мы можем использовать различные калибры. По итогам испытаний, которые мы проводили, начиная с апреля месяца, данные боеприпасы показали высокую эффективность. Также на основе данного взрывчатого вещества мы разработали специальные заряды для производства специальных взрывных работ. Более, так скажем, усиленные кумулятивные заряды. Вот. Данные примеры мы сейчас подготовили на подрывной площадке. Решите пригласить вас на
1: участие.
7: Установлены дверь, на ней размещены в районе петель 3 удлиненных заряда. Вот здесь установлено ударное ядро. Здесь кумулятивный заряд и стальные пластины сварены тоже для проверки эффективности. Заряжаем боевую цель. У вас команду. Разрешение на подрыв. Внимание, подрыв.
1: И старались не больше пыли.
0: То есть, эта вещь нам нужна?
7: Так точно, точно.
0: Да?
7: Очень нужна.
2: Во время посещения испытательного полигона Александр Лукашенко ознакомился со средствами обнаружения, сопровождения и уничтожения БПЛА, разработками ЗАО «Авиационные технологии и комплексы» и научно-технического центра ЛЭМТ. Особенно главу государства заинтересовал двухместный автожир «Филин». Аппарат надежный, способен обеспечить безопасную посадку даже при отказе двигателя. Может использоваться в разведке, наблюдении, для целей транспортировки и выполнения специальных задач. Но это далеко не полный спектр возможностей. Отечественные специалисты смогли приспособить данный автожир и под задачи для сельского хозяйства при обработке полей. Но прежде чем вести речь о масштабировании производства, следует все тщательно просчитать, ориентирует Александр Лукашенко. В качестве подарка главе государства преподнесли полностью отечественный тепловизионный прицел, который используется для оснащения стрелкового оружия.
8: Это вот подарок вам, тепловизор. 3000 штук на снабжение белорусской армии, но это прибор 001, потому что он полностью белорусский. Поэтому давай.
0: Первый, да?
8: Да, первый. Спасибо. Полностью белорусский.
0: Спасибо.
8: Вот,
0: где они используют?
8: Сюда.
0: Спасибо.
8: Не волнуйся.
0: Не волнуйся. Ничего.
8: Спасибо.
0: Спасибо.
8: Спасибо
0: огромное. Что мы с ним придумали?
8: Обязательно.
0: Для нас с тобой важно обнулить беспилотник.
8: Это задача номер один.
0: Это я уже так слишком сам.
8: Но
0: к этому надо двигаться.
8: Так и будет.
0: Мы сейчас такое поражение умным нанесли и богатым. А вообще нам надо делать то, что мы можем делать менее затратно. Финансово таких... Да, финансов уже таких нет, чтобы бросаться на все.
2: В заключение президент еще раз пообещал ученым и разработчикам поддержку, но под конкретный результат. Все подробности читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
9: Картина дня.
2: Европейский Союз годами перепродавал белорусские товары в Африку и Азию. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Максим Роженков в интервью РИА Новости. По словам главы МИД, после введения санкций Минск перенаправил экспортные потоки напрямую в другие регионы и увеличил валютную выручку на 30-40%. При этом поставки в ЕС упали до исторического минимума и вряд ли превысят полмиллиарда долларов за год. Роженков подчеркнул, что теперь Беларусь поставляет в Китай, Казахстан, Узбекистан, Индию, Индонезию и даже Афганистан больше товаров, чем во весь Евросоюз. От такой смены логистики европейцы только потеряли свои проценты, резюмировал министр. В Польше резко выросла финансовая тревожность населения. Согласно новому опросу, свыше 30% жителей ожидают ухудшения своего материального положения. Всего за месяц этот показатель подскочил более чем на 10 процентных пунктов. Особенно тревожное настроение фиксируют в сельской местности. Там падение уровня жизни ждут более 40% жителей. Люди опасаются осеннего подорожания электричества, угля и дизельного топлива. Финансовая тревожность поляков имеет под собой веские основания. Экономика страны стремительно катится вниз из-за крупнейшего бюджетного дефицита в Европе и роста расходов на обслуживание госдолга. По оценкам бывшего министра финансов Лешика Бальцеровича, ситуация критическая. Расходы страны бьют все антирекорды. По оценке экономиста, правительство не спасет повышение налогов. И единственным выходом является жесткое сокращение государственных трат. Очередной шаг Вильнюса к ядерной эскалации в регионе. Парламент Литвы в ходе первого из двух необходимых голосований выступил за снятие запрета на ядерное оружие. В планах вычеркнуть из основного закона страны 137-ю статью. Именно она до сих пор юридически запрещала появление на литовской территории оружия массового поражения. Официальный Вильнюс фактически расписывается в готовности превратить республику в передовой ядерный форпост Североатлантического альянса. Заключительный этап голосования, после которого реформа Конституции окончательно вступит в юридическую силу, спикер Сейма назначил на 12 января. Подобные шаги окончательно разрушают остатки архитектуры безопасности у рубежей союзного государства и выводят военную угрозу на новый критический уровень, предупреждают эксперты. В Германии рекордный рост числа отказников от военной службы. С начала этого года поступило уже более 12 тысяч соответствующих заявлений, а это втрое больше, чем за весь 2025 год. По данным местных СМИ, эксперты связывают такой всплеск с новой моделью военной службы и массовой рассылкой бундесверам анкет 18-летним юношам. При этом отказ от службы по убеждениям в Германии – строго регламентированная процедура. После регистрации и медицинского освидетельствования заявитель должен предоставить автобиографию и подробное эссе с обоснованием своей позиции. Именно на этом этапе система столкнулась с неожиданной проблемой. Военное ведомство получает огромное количество некорректно оформленных документов. Молодые люди копируют готовые тексты из социальных сетей, а некоторые используют искусственный интеллект для подготовки заявлений. Чиновники возвращают тысячи фальшивок, но это не снижает общий поток обращений. Если нынешняя динамика сохранится, к концу 2026 года число отказников в Германии может превысить 20 тысяч.
9: Картина дня.
2: Прокуратура Витебской области в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа установила ранее неизвестное место уничтожения мирных жителей. В агрогородке Смольяны Оршанского района на территории местного парка в 1941-44 годах проходили захоронения людей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. Среди погибших – мирные жители, военнопленные, подпольщики и партизаны. Чтобы установить обстоятельства трагедии и собрать доказательства преступлений нацистских оккупантов, прокуратура Витебской области совместно с 52-м отдельным поисковым батальоном провела масштабные поисковые работы. Подробности рассказал замначальника отдела прокуратуры Витебской области по надзору за исполнением законодательства о войсках Игорь Метелица.
10: Согласно вскрытому земельному пласту, верхний слой останков не менее 25 человек. По предварительным данным, здесь вообще три слоя захоронения. Поэтому сколько здесь всего останков будет, будет только понятно после того, как мы этот раскоп закончим и поднимем все останки. После того, как они будут извлечены, по ним будет назначен комплекс судебно-медицинских криминалистических экспертиз. Эксперты нам ответят на вопросы, сколько здесь в этой яме женщин, сколько детей, давность захоронения. После чего останки будут перезахоронены в специально установленном месте в захоронении жертв войны, которое будет определено Оршанским исполком.
2: Теперь это место не просто территория рядом с колледжем. Это свидетельство трагедии и преступлений, правда о которых не должна быть забыта. День архивиста отмечают 6 октября в Беларуси. Сегодня архивы не просто хранилища, а современные центры с цифровыми технологиями и оптимизированным документооборотом. Национальный архив Беларуси, хранящий свыше 1 270 000 единиц с 1917 года, первым в стране начал принимать электронные документы. Сейчас таких архивов уже 5. В общей информационной системе собрано более 1000 электронных дел, рассказал директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Олег Воинов.
11: Помимо традиционных задач, которые стоят перед архивной отраслью, а именно это принять документы, обеспечить их сохранность, использование документов. Конечно, выходят вопросы на сегодняшний момент, это по оптимизации документооборота, добюрократизация этих всех процессов, и здесь уже архивные учреждения активно вовлечены в эту работу.
2: О самых востребованных направлениях работы Национального архива Беларуси рассказала его директор Елена Стуканова.
12: Сегодня, конечно, наверное, таким наиболее ярким и востребованным направлением деятельности для архивов является все-таки использование, то есть популяризация того, что мы храним. И в этом направлении делается немало. Помимо того, что мы традиционно отвечаем на запросы граждан любой страны, которые поступают к нам, которые требуют подтверждения тех или иных фактов или поиска информации по нашим фондам. У нас работает читальный зал, куда любой желающий может свободно прийти и знакомиться, непосредственно работать с архивными документами.
2: Архивисты не только сохраняют наследие, но и помогают следствию, ведут просветительскую работу, укрепляя связь поколений и сохраняя историческую память. Не ври, не кради, не опаздывай. Таковы жизненные принципы ветерана Великой Отечественной войны Едвиги Еропкиной, которая 6 октября отмечает свой 101-й день рождения. Ветерана с ее личным праздником пришла поздравить председатель Совета Республики Наталья Качанова. Таким образом, спикер сдержала слово, данное накануне Дня Победы. Именинница встретила гостей хлебосольно, угостив своим фирменным лакомством – хворостом.
13: Здравствуйте, моя родная. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы же меня пригласили?
14: Да, я пришла.
13: Мы искренне поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам самое главное – будьте здоровы, будьте счастливы. Мы вас очень любим, мы ценим, что вы у нас есть.
2: К поздравлениям присоединился глава администрации Первомайского района города Минска Александр Драгун.
15: Эти люди на своем примере показывают подрастающему поколению, какие трудности в своей жизни они преодолевали, как они родину защищали, а потом мирным трудом созидали и восстанавливали великую страну. У нас на территории Первомайского района еще 15 ветеранов Великой Отечественной войны. Безусловно, каждый у нас находится на особом контроле с точки зрения оказать содействие, помощи и прочее.
2: В 18 лет Едвига Еропкина добровольцем отправилась на фронт, работала в военно-санитарном поезде и выносила раненых с поля боя. Ее старшая сестра, герой Советского Союза, погибла в боях под Сталинградом. После войны Едвига Генриховна работала в детском доме, а вернувшись в Беларусь, прошла трудовой путь от медсестры в госпитале до инженера-метролога. Была награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалью за доблестный труд. Сегодня Едвига Генриховна – настоящий пример стойкости и жизнерадостности. Несмотря на свой почтенный возраст, она сохраняет удивительную ясность ума, юношеский задор и не перестает радоваться каждому новому дню.
16: Все в порядке, страна процветает, слава Богу за все. Вот и все. С этим я живу, с хорошим настроением, радуюсь каждому успеху. Я живу в новостях, я живу страной, я тут родилась, тут мои корни, всякое было. Ну, все пережили. Совсем справились, справимся и теперь. Я люблю жизнь. Я работаю всю жизнь, с самого раннего детства. Детство было очень трудное. Мама растила нас одна. Пятеро нас было, никого нету. Ни друзей, ни родных, два внучаток, племянника, оба инвалида. Все, больше у меня тут нету никого. Впечатление от восхищения у меня переполненное. Меня бросает в дрожь даже. А как я до 100 лет дожила? До 101 даже. Аж не верится.
2: Сегодня в Беларуси 660 человек в возрасте 100 лет и старше. Больше всего столетних жителей в Минске и Минской области.
9: Картина дня.
2: Счастливая семья – сильное государство. В Полоцке пройдет семейный форум под эгидой Совета Республики. Впервые в международном статусе с участием представителей национальных собраний стран СНГ. В Софийском соборе соберутся супружеские пары, парламентарии, представители власти и духовенства, чтобы обсудить роль семьи и традиционные ценности. Как рассказала председатель постоянной комиссии Совета Республики Наталья Павлюченко, на форуме представят действующие меры поддержки, корпоративные социальные пакеты для женщин, программы для молодых семей. Круглым столом законодатели и эксперты поделятся лучшими практиками по укреплению институтов семьи, материнства и детства.
17: Мы будем говорить о том, что нас объединяет, несмотря на то, что у нас разные, может быть, это религии, несмотря на то, что у нас разное устройство государства, но в целом, конечно же, ценности одни. Это традиционная семья, это, безусловно, очень сильные все посылы на то, чтобы семьи нужно сберегать, то, что нужно как можно больше, чтобы семьи рождалось детей и Безусловно, это основа непосредственно любого государства.
2: А в преддверии международного форума 9 октября с 15 до 17 часов пройдет единый день прямых телефонных линий. Члены Совета Республики примут звонки от граждан, чтобы выслушать предложения по семейной политике и совершенствованию законодательства. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Беларуси оценивается как стабильная и контролируемая. Подъем заболеваемости респираторными инфекциями прогнозируется в традиционный для страны период – на конец января, начало февраля. При этом ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, вирусов гриппа и вируса SARS-CoV-2. Отмечу, с октября в Беларуси уже началась массовая вакцинация против гриппа. Планируется охватить прививками не менее 75% населения из групп риска. Об этом сообщил врач-эпидемиолог зав. Отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены эпидемиологии общественного здоровья Кирилл Игнатов.
18: В первую очередь это дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, это дети от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, лица в возрасте старше 65 лет, беременные женщины, медицинские и фармацевтические работники, дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, а также работники государственных органов, обеспечивающих безопасность государства, жизнедеятельность населения. Для данных категорий граждан будет в организациях здравоохранения доступна на бесплатной основе вакцина Gripol Plus российского производства, содержащая все три штамма вируса гриппа.
2: Важность вакцинации отметила доцент кафедры общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины БГМУ Наталья Климович.
17: Тот же самый риновирус – это порядка более 150 штаммов. И перенесенная единожды инфекция не дает иммунитета против других штаммов. То есть на какой-то период можно не восприниматься конкретному штамму, но другие штаммы также продолжают, скажем так, способствовать развитию инфекционного процесса. Я говорю о том, что вот этот период подъема заболеваемости ОРЗ, который у нас начинается фактически с сентября и длится до, наверное, середины весны, вот, говорит нам о том, что у нас циркулирует очень большое количество вирусов. Защититься от них действительно можно, если есть вакцина.
2: Медики напоминают, здоровье во многом зависит от ответственного отношения каждого из нас. В сезон высокой активности респираторных вирусов необходимо соблюдать элементарные правила личной гигиены. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
9: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
19: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 14-16, в Бресте плюс 20-22, в Гродно плюс 17-19, в Гомеле плюс 18-20, в Минске и Могилеве 15-17 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко накануне посетил испытательный полигон Института порошковой металлургии имени академика Романа. Президенту доложили о разработках НАН в интересах укрепления обороноспособности страны. В военной сфере одна из актуальных ныне задач, как рассказал глава государства, это обнулить беспилотники. То есть разработать такие средства, которые позволят гарантированно и эффективно с ними бороться. Александр Лукашенко подчеркнул, что если по тому или иному востребованному направлению будет результат, то и он лично, и государство в целом всегда окажут необходимую поддержку. Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович посещает Пакистан. Программой запланированной встречи главы белорусской делегации с высшими должностными лицами Пакистана, а также посещение специализированных и промышленных объектов. Во время переговоров предполагается обсудить актуальные вопросы международной и региональной повестки, перспективы практического развития двусторонних белорусско-пакистанских отношений в сфере безопасности. Кроме того, речь пойдет о многостороннем взаимодействии в формате ШОС. Организация электронного механизма закупок в Беларуси стала темой рабочего совещания у премьер-министра Александра Турчина. На повестке последующие шаги для упрощения действующей системы закупок с учетом развития новых технологий организации торговли. На рассмотрение были вынесены вопросы реализации реформы правительства, направленные на исключение необоснованных

Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 7 копеек 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 60 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении Государственного камерного хора. Автор концепции и ведущий – актер и режиссер Олег Винярский. 17 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 9, в Гродно 11 выше нуля, в Витебске плюс 8, в Гомеле 12 тепла, в Минске и Могилеве плюс 10. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 14-16, в Бресте днем от 20 до 22 выше нуля, в Гродно плюс 17-19, в Гомеле от 18 до 20 тепла, в Минске и Могилеве плюс 15-17. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Таковы данные Белгидромета. Я на Цель. Служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Ты слушаешь?

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Среда на дворе. 7 октября. 2 часа ток-шоу «Будни» в эфире. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, за ее пределами. В первом части обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп. Для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу выпуск новостей. Прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

0: Вклад ученых в обеспечение безопасности страны накануне обсуждался на высшем уровне. Александр Лукашенко ознакомился с возможностями научно-производственного объединения порошковой металлургии и другими наработками Академии наук. Она сегодня задействована в создании разработок как гражданского, так и военного назначения. Глава государства ставит конкретные задачи и сроки в части ракетостроения, производства боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов, самих беспилотников и средств борьбы с ними.
1: Я хочу, чтобы вы понимали, я публично это говорю. Вот эти разговоры общие, они никому не нужны. Им, военным, мы задачи ставим серьезные. Ты вчера был военным. Задачи чрезвычайные. Их надо решать. И решать, ну, где-то мгновенно, как сегодня закончить сев, как я говорил, мгновенно, а не быстро. Так и здесь. Надо мгновенно решить эти задачи, те, которые надо решить.
0: Министр иностранных дел Максим Рыженков сегодня отправится в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств. Проведет встречи с членами правительства Туркменистана. Кроме того, глава МИД обсудит вопросы двусторонней повестки дня с коллегами из государств-участников СНГ. Второе заседание Совета председателей Верховных судов государств-участников Содружества независимых государств пройдет завтра в Минске. Запланировано участие руководителей высших судебных органов Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Армении, Кыргызстана, России, Узбекистана, а также представителей государственных органов Беларуси и Исполнительного комитета СНГ. Участники обменяются мнениями по актуальным вопросам, приоритетным направлениям и формам сотрудничества судебных органов в формате СНГ. Белорусский государственный медицинский университет впервые вошел в основной список глобального рейтинга лучших университетов мира 2027. Рейтинг «The» входит в топ-3 самых влиятельных в мире, а список тех, кто соответствует самым высоким мировым стандартам,

за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первые концерты из цикла «Сказки для взрослых» представят государственные камерные оркестры. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Бресте, Витебске и Минске плюс 8, в Гродно 11 выше нуля, в Гомеле плюс 10, в Могилеве 9 тепла. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 14-16, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Гродно плюс 17-19, в Гомеле от 18 до 20 выше нуля, в Минске и Могилеве плюс 15-17. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цыди.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Утренний обход. Посмотрим, о чем же пишет популярный телеграм-канал. Ньюсбай пишет о том, что в Кревском замке археологи обнаружили фундаменты древнего моста. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что во Франции закипает общенациональный кризис. Правительство заморозило зарплаты бюджетников ради экономии 54 миллиардов евро. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтые сливы рассказывают историю о том, что французские полицейские оторвали ребенку руку во время школьных протестов. Более подробно в телеграм-канале Желтые сливы. СБ Беларусь сегодня пишет о том, что президенту показали средства обнаружения сопровождение и уничтожение БПЛА. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же информация о том, что Литва меняет школьную программу. Труды Ломоносова исключают, а изучение Тараса Шевченко станет обязательным. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции. Все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами.

0: Гороскоп. Гороскоп для каждого знака зодиака расскажу на день сегодняшний. Напоминаю, на дворе среда, 7 октября. Овен, трудитесь, день отлично подходит для любых полезных дел, а также для решения вопросов, важных не только для вас, но и для окружающих. Телец, старайтесь избегать споров. Это не так-то просто, потому что многие пытаются повлиять на вас и в чем-то убедить, а иногда и заставить поступить определенным образом. Близнецы, действуйте решительно. Сейчас не стоит тратить время зря, ведь есть шанс осуществить какие-то важные планы, добиться того, к чему вы давно стремились. Рак, отложите решение важных вопросов до второй половины дня. Лев, не поддавайтесь на провокации в первой половине дня. Это не самое простое время с точки зрения общения. Люди часто неправильно понимают ваши слова. Дева, говорите о важных вещах. День подходит для обсуждения серьезных вопросов, из-за которых прежде возникали разногласия. Весы, обращайте внимание на мелочи. То, что сейчас не бросается в глаза или кажется незначительным, позже может сыграть важную роль. Скорпион, занимайтесь полезными делами. Сегодня вы способны на многое. Стрелец, ищите помощника. Вам предстоит заниматься важными делами, и едва ли со всеми делами удастся справиться сегодня в одиночку. Козерог, не ленитесь. Как бы вам ни хотелось отложить те дела на потом, поступать так сейчас не стоит. Водолей, беритесь за сложные и важные дела. Сегодня вы отлично справляетесь, быстро получаете нужный результат и не допускайте даже мелких ошибок. Рыбы, сохраняйте самообладание. День требует взвешенных решений, обдуманных поступков. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Но в целом сегодняшний день — это день, когда нужно стараться не раздражаться из-за мелочей, даже если вам хочется заниматься только чем-то важным и выдающимся. Вот такой вот гороскоп. Традиционно, вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

Александр Лукашенко сегодня поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Ваша плодотворная и созидательная деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что высоко ценит неизменный настрой Владимира Путина на укрепление братских связей Минска и Москвы. В Минске сегодня стартует масштабный контртеррористический форум стран СНГ и ШОС. В ближайшие два дня столица станет площадкой для диалога в сфере безопасности. Представители более 30 стран будут обсуждать, как единым фронтом противостоять терроризму, экстремизму и строить новую архитектуру безопасности. Беларусь всегда продвигала и продвигает миролюбивую созидательную повестку, отметил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Олейник на полях 153-й Ассамблеи Межпарламентского союза и связанных с ней мероприятий в Танзании. Финал республиканского конкурса «Семья года» пройдет в Минске 10 октября. За звание будут бороться 7 многодетных семей, победители Минского городского и областных конкурсов. Для победителя и участников финала установлены денежные призы. И о погоде. Сейчас в Бресте, Витебске и Минске плюс 8, в Гродно и Гомеле 11, выше нуля, в Могилеве плюс 9. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 14-16, в Бресте днем от 20 до 22, выше нуля, в Гродно плюс 17-19, в Гомеле от 18 до 20 тепла, в Могилеве и Минске плюс 15-17. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Таковы данные.

0: Государство для народа.
1: Рубрика «Государство для народа». В Брестском районе начали строить теплицу пятого поколения. Рост растений и другие процессы круглогодично будет отслеживать искусственный интеллект. Напомню, Брестский облисполком в декабре 2025 года в Шанхае заключил с китайскими партнерами соглашение о совместном строительстве теплиц для выращивания овощей. Процессы будет отслеживать в том числе искусственный интеллект, контролировать рост растений, температуру и другие аспекты. Программное обеспечение будет управлять узлами и смесителями, которые будут обеспечивать растения всеми необходимыми элементами. Еще важная история. В Брестской области в ближайшее время начнут подавать тепло в объекты социальной сферы. Брестский облисполком уже подготовил письмо для городских и районных исполкомов с рекомендацией о подаче тепла. В связи с понижением температуры наружного воздуха будет рассмотрен вопрос подачи тепловой энергии для нужд отопления детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждений, учреждений социального обеспечения, специализированных учебно-спортивных учреждений, музеев, государственных архивов, библиотек и гостиниц. И еще важная история. Реконструкция двух исторических зданий, каплицы и мельницы, продолжается в Лошадском усадебно-парковом комплексе. На старой мельнице укрепили фундамент и обустроили обвязочный каркас по периметру. Следующий этап – бетонирование нижней плиты по свайному полю. Параллельно на объекте работают реставраторы. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
4: Обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Газета «Республика». Чем Индия и Беларусь интересны друг другу? Интервью генерального консула в Мумбаи. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». Сельская газета. Покупатель делает свой выбор. Производитель объясняет секреты мясных брендов. Узнали, за что так любят белорусские колбасы и другую мясную продукцию. И газета «Республика». Спуститься в настоящее подземелье и отыскать могилу Мюнхгаузена. Как провести время в глубоком на 100 рублей. Вот такой обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе здесь, в этой студии, появится наш гость. Это будет Денис Владимирович Дуг. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше? Что она?
2: Она оказалась такой... Наверное, лопнуло колесо.
1: Я так и знала! Теперь нас съест медведь!
2: Не съест, не бойся. У меня есть страховка. Технический ассистанс от Белгостраха. Приедут и поменяют нам колесо.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин или спустило колесо, технический ассистанс от Белгостраха решит ваши проблемы. Белгострах. Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли.
2: Расскажу мужу.
1: А то он как-то проколотое колесо 3 часа менял.
4: В такой сфере, как национальная безопасность, от белорусских ученых нужны не обещания, а конкретные результаты. Об этом накануне заявил Александр Лукашенко, посещая испытательный полигон Национальной академии наук. Это уникальный научный центр, где создают новые материалы и выпускают продукцию по инновационным технологиям. Президенту продемонстрировали разработки как гражданского, так и оборонного назначения, испытания взрывчатки, беспилотники, а также средства обнаружения и уничтожения дронов.
5: При подготовке к этой вот поездке я подумал о том, что Владимир Степанович сегодня впервые не только мне, но и народу доложит о своих успехах по обеспечению безопасности нашего государства или нет.
6: Балуру, то есть, есть вещи интересные, которые...
5: Только интересные, или вы уже опробовали все, что он нам будет сегодня показывать?
6: Есть принятые части вооружения, есть опробованные, есть которые стадии разработки.
5: Чтобы это не было очередной сказкой о том, что мы завтра чего-то сделаем. Это тоже принимается, но нужен результат, ну, чтобы это не было сплошной доработкой.
4: Александр Лукашенко сегодня поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Ваша плодотворная и созидательная деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству. Присущие вам патриотизм, стратегическое видение и решительность способствуют последовательному отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также безусловному следованию Российской Федерации по пути суверенного развития, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что высоко ценит неизменный настрой Владимира Путина на укрепление братских связей Минска и Москвы. Сегодня в Минске стартует масштабный контртеррористический форум стран СНГ и ШОС.

штаб. Участники отработают, как вместе реагировать на разные угрозы. Спецподразделения из 6 стран ШОС и стран Содружества покажут, как они будут действовать сообща, чтобы остановить террористов и задержать вооруженную группу. Беларусь всегда продвигала и продвигает миролюбивую созидательную повестку, отметил председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Олейник на полях 153-й Ассамблеи Межпарламентского союза и связанных с ней мероприятий в Танзании. «Мы выступаем за повышение уровня парламентской дипломатии в урегулировании конфликтов, обеспечение устойчивого развития, продвижение созидательной и объединительной повестки», подчеркнул Сергей Олейник. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 7 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 60 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Бресте и Витебске плюс 8, в Гродно 11 выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Минске 10 тепла. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 14-16, в Бресте днем от 20 до 22 выше нуля, в Гродно плюс 17-19, в Гомеле от 18 до 20 тепла, в Минске и Могилеве плюс 15-17. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – ректор Академии управления при президенте Беларуси, заместитель председателя Белорусского общества знания Денис Дук. Александр Лукашенко высказался о разработках в интересах обороноспособности. Задачи должны быть жесточайшие. Сейм Литвы проголосовал за отмену конституционного запрета на размещение ядерного оружия. Чем Индия и Беларусь интересны друг другу? Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Во второй части нашей программы традиционно будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и у нас в стране, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. В гостях на сегодня ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь Денис Владимирович Дуг. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается и безопасности, и экономики. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с научными разработками гражданского и оборонного назначения. Давайте говорить прямо, в каких условиях вот сейчас президент, скажем так, контролирует те процессы, которые касаются вот вопросов разработки оборонного назначения?
2: Условия, начнем с них, они сложные, но контролируемые. Поскольку сегодня, нагнетая истерию на наших южных и западных границах, мы видим адекватную реакцию, совершенно адекватную реакцию наших военных, мы видим взаимодействие наших военных ведомств. Если сегодня политики той же южной страны-соседки заявляют и кидаются откровенно милитаристскими лозунгами, то мы видим, что сегодня на границах достаточно спокойно. И военные коммуницируют между собой абсолютно как на уровне профессионалов. Mm-hmm. И идет процесс, в том числе и обмена военнопленными на нашей территории, в том числе и различные гуманитарные миссии. 140 тысяч украинцев нашли свой приют на территории Беларуси. И даже многие из них получили гражданство. Mm-hmm. Но правильно говорит президент, хочешь мира, готовься к известно. Но мы сегодня говорим о том, что наш военпром – это синтез и производства, и науки, и всегда так было в индустриальных обществах, и в постиндустриальных ничего не изменилось, что сегодня военпром – это драйвер развития экономики, как и космической отрасли, это все очень тесно взаимосвязано. И мы видим, что многие инновации, которые буквально на днях были представлены президенту и воочию представлены mm-hmm. разработки белорусских ученых, это действительно это не сказки, это то, что уже сегодня реализовано, и то, что сегодня можно применить на практике как в военных целях, так и в гражданских. Ну, например, те же беспилотные технологии сегодня – это тренд, который определяет не только условия ведения войны, да, но и определяет сегодня и экономическую повестку, то есть тех же аграрий активно используют, тот же МЧС и так далее, и так далее. И мы видим, когда наши разработки имеют двойное назначение, то есть они могут использоваться как в военных целях, в оборонных целях в первую очередь, мы ни на кого нападать не собираемся, мы это подчеркиваем, так и в мирных целях, причем, ну, скажем так, спектр их применения достаточно широкий. И сегодня mm-hmm. речь идет о том, насколько эффективно нам стоит это внедрять в экономику. Ведь можно милитаризировать все и фактически поставить процент ВВП на оборонку, поднять до таких высот, что мы забудем про социальную сферу. А надо ли это делать? И президент правильно выставляет стратегию. Надо дружить с сильными мира сего. Сегодня мы строим стратегический партнерский союз с Российской Федерацией, обеспечивая себе надежный, в том числе ядерный щит, в том числе мы интегрированы в эти союзные программы, мы не являемся какими-то нахлебниками, какими-то, значит, здесь прилипалами, которые вытягивают ресурсы. Наоборот, у нас идет активный обмен технологий, и мы сегодня видим, что даже по тому же военпрому, производя порох, производя вот эти пороха военного назначения, они используются сегодня в мирных целях. Назвались цифры, это тысячи тонн, которые сегодня используются нашими горнодобытчиками в своих технологиях, когда разрабатываются карьеры, когда разрабатываются наши недры, полезные ископаемые. То есть это все находит применение в мирной жизни. Поэтому говорить о том, что сегодня армия, белорусская армия, она, скажем так, сугубо живет в своем замкнутом мирке в отрыве от общества, не приходится. То есть у нас это все плотно интегрировано в нашу экономику, mm-hmm. в нашу социальную сферу. И военные сегодня – это человек, который в первую очередь готов прийти на помощь, не дай бог случись какое-либо несчастье в стране. Вместе с МЧС, вместе с подразделениями значит, самоуправление на местах и так далее, и так далее. Поэтому мы сегодня говорим про то, что мы не милитаризируемая экономика, но мы экономика высоких технологий, которая знает, как себе обеспечить самым необходимым. Те же бронежилеты, те же средства индивидуальной защиты, те же наше машиностроение замечательное, где мы сегодня видим образцы, когда те же, ну, условно говоря, пикапы, те же наши автомобили, которые мы в том числе и производим, можно сегодня дооснастить, дооборудовать, и они будут уже изделием двойного назначения, не уступающим мировыми стандартами. Плюс отдельная линейка, когда мы сегодня поставляем и делаем и шасси для нашего союзного государства оборона, способные нести в том числе и тяжелое вооружение, там, тяжелые ракеты. Да, наши оппоненты сегодня, как президент говорит, пляузгают и говорят, что вот, смотрите, Беларусь тут чуть ли не помогает стране-агрессору, но, простите, сегодня мы, подчеркивая тот момент, что мы сегодня строим единую защиту союзного государства, и мы интегрированы в том числе и в вопросы общей национальной безопасности нашего Отечества от Бреста до Владивостока, мы должны прекрасно понимать, что мы строим такой же союз, как наши оппоненты строят свой оборонительный союз, прикрываясь красивыми лозунгами. Этот оборонительный якобы союз называется НАТО. Но НАТО уже на протяжении всей своей истории создания показало, что это не оборонительный союз, это союз как раз таки направлены на решение стратегических агрессивных задач. И сегодня даже многие, ну, скажем так, оппоненты российской власти, тот же самый Познер, говорит о том, что, смотрите, ключевая ошибка стратегического планирования заключалась в том, что расширение НАТО на восток – это утопия. Даже уже люди говорят о том, что сегодня, ну, говорить не принято, поскольку расширение НАТО рассматривается как естественный процесс. Хотя он противоречит всем международным документам, которые были приняты в момент, собственно говоря, распада Советского Союза и перекройки вот двухполярного мира.
1: Кстати, еще одна очень важная тема – это практическая отдача от научных разработок. Вот президент очень требовательно к этому относится. Что изменилось, скажем так, за последнее время, и почему глава государства постоянно вот эту тему держит на контроле?
2: Ну, глава государства всегда в поле зрения держит науку, и с большим пиететом он относится к ученым и к разработкам ученым. Он неоднократно подчеркивал, что труд ученого – это тяжелейший труд, и что действительно он преклоняется перед тем, что сегодня делают наши ученые по многим направлениям, да, но в то же время планку нельзя снижать. И мы видим, что сегодня многие наработки, которые делаются, они именно носят практико-ориентированный характер. И именно на практико-ориентированность нацеливает президент в первую очередь. Не отменяя важность и значимость фундаментальных разработок, но все-таки практико-ориентированность сегодня – это тренд. И как раз-таки вот эта практико-ориентированность, она позволяет выявить как болевые точки, ну, например, пресловутый белорусский электромобиль. Да, то есть это уже как мем такой стал определенный, да, но тем не менее мы видим, что те технологии, которые были созданы при разработке отечественного электромобиля, сегодня активно внедряются в развитие электротранспорта, например, при строительстве того же самых техники, линейки Белка-Мунмаша и так далее. Сегодня наши электробусы, наши грузовики на электричестве, они активно производятся в Беларуси, они закрывают целые региональные программы, например, зеленые города, Новополоцк, Шклов, там, где все переводится на электротранспорт, и президент говорит, сегодня надо расширять количество вот этих вот эко-городов, где мы закрываемся полностью электротранспортом своего отечественного производства. Поэтому мемом, как в народе говорят, но ведь эти разработки не уходят в никуда, они интегрируются, да, они интегрируются в отдельные элементы, которые используются уже в совершенно в таких глобальных масштабах.
1: Кстати, еще одна очень важная тема, она касается, опять же, экономики, развития нашей страны и в целом нашего региона. Конечно же, вот сейчас активно обсуждается в средствах массовой информации. Итоги встречи Александра Лукашенко с главами делегаций, участников заседания Евразийского межправительственного совета. Большие, серьезные вызовы стоят между нашим, скажем так, евразийским пространством. Что происходит в этом ключе? Можно ли говорить о том, что уже, скажем так, некоторые страны начинают переосмысливать те процессы, которые происходили и происходят, по-другому смотрят на тот же западный мир, да, и видишь, что происходит. Ну и как вот нам вместе, сообща, скажем так, преодолеть те вызовы, которые стоят перед нашим такой целым континентом евразийским?
2: Понимаете, вот наш президент — это один из немногих политиков, который может говорить правду, и эта правда находит широкий отклик в сердцах людей в странах не только СНГ, но вообще в странах мира. Он же говорит, ну посмотрите, наш Евразийский союз, он же идет от жизни, он от земли. То есть мы не строим никаких прожектов, но мы видим, когда случается беда, либо случаются какие-то экономические проблемы, как в том же в Узбекистане, то кто поможет решить эти вопросы с энергоносителями? Поможет как раз-таки тот союз, который мы сегодня имеем. Да, решается вопрос транзита через Казахстан, россияне подставили плечо Узбекистану. То есть и таких примеров море. И когда президент правильно ставит вопрос про ту же Армению, да, сначала посмотрите, цицанки и обяцанки, как в Беларуси говорят, да, а дурню радость. Так ведь эти цицанки и обяцанки уже к чему привели? Разорилось тысячи фермеров, когда им обещали, что вся продукция летом, которую вырастили, там, начиная от продуктов растениеводства, заканчивая там рыбной отраслью, да, сейчас в момент будут схвачены все, и поставки пойдут в Евросоюз, а на деле оказался пшик. Потому что, чтобы поставить в Евросоюз, это надо пройти целую процедуру сертификации европейских стандартов и так далее, и так далее. Это помимо политических решений. И в итоге что получилось? Получился коллапс. Одно неправильное решение породило трагедии в тысячах, если не сотен тысяч семей. И сегодня, если мы говорим про Армению, то мы видим, что основная часть армян — это диаспоры, которые живут за рубежом, а не в родной Армении. То есть можно представить себе, что эта нация всегда была на разрыв, что называется, то есть между крупными геополитическими игроками. Так зачем сегодня подливать масло в огонь? И про это президент говорит очень откровенно. И в то же время он показывает, что мы можем сегодня выстраивать логистику внутри СНГ, внутри Евразэс, и видеть, что сегодня эта логистика позволяет решить глобальные вопросы, начиная от знаменитого шелкового пути, заканчивая конкретно решение проблем конкретных стран. Например, транзиты белорусского калия через порты, через порты России. Сегодня уповать, например, в транзите калия, когда санкции снимаются с калийной отраслью, санкции США, имею в виду, уповать на наших партнеров из Прибалтики либо Польши, ну, мягко говоря, это путь никуда. Сегодня они запрещают, завтра по, как это, капризная барышня разрешает, открывают эти возможности, но мы же с вами люди серьезные, понимаете, мы строим долгосрочные отношения, нам эти капризы, которые выливаются в миллионы долларов потери, и это выливается в благополучие наших людей, они недопустимы. Поэтому мы мыслим категориями именно благополучия нашего белорусского народа. И никак иначе. Строя долгосрочные, проверенные годами, можно сказать, веками партнерские отношения с теми, кто нас никогда не подводил. Ну, к сожалению, как есть.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио. Прозвучит короткий выпуск новостей. Прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Вклад ученых в обеспечение безопасности страны накануне обсуждался на высшем уровне. Александр Лукашенко ознакомился с возможностями научно-производственного объединения порошковой металлургии и другими наработками Академии наук. Президент ставит конкретные задачи и сроки в части ракетостроения, производства боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов, самих беспилотников и средств борьбы с ними. Делегация Беларуси принимает участие в работе 153-й Ассамблеи Межпарламентского Союза в Танзании. В рамках форума белорусская делегация принимает участие в общеполитической дискуссии, а также в мероприятиях по линии парламентской сети движения неприсоединения и геополитической группы «Евразия». На полях Ассамблеи запланирован целый ряд двусторонних встреч. Члены Совета Республики проведут масштабный единый день прямых телефонных линий по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи. В ближайшую пятницу с 3 до 5 часов дня каждый житель Беларуси сможет высказать свои предложения по укреплению семейных устоев, обсудить волнующие вопросы и получить исчерпывающие консультации. 19-й по счету фестиваль «Молодежь за союзное государство» стартует сегодня в Могилеве. Главный посыл фестиваля – укрепление дружбы между молодежью союзного государства. Он объединит свыше 300 участников. Это молодые таланты, студенты, преподаватели истории, магистранты, аспиранты из всех регионов Беларуси и многих регионов России. И о погоде. Сейчас в Бресте и Витебске плюс 8, в Гродно 11, выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Минске 10 тепла. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 14-16, в Бресте днем от 20 до 22, выше нуля, в Гродно плюс 17-19, в Гомеле от 18 до 20 тепла, в Минске и Могилеве плюс 15-17. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидикс.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самые важные события. События, которые происходят и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Денис Владимирович Дуг. Следующая тема, кстати, вот говорили уже на старте программы о тех условиях, в которых сейчас развивается наша страна. Вот интересные, в кавычках, новости. Сейм Литвы проголосовал за отмену конституционного запрета на размещение ядерного оружия. Что происходит? Кстати, все молчат.
2: Как-то все не молчат. Белорусы не молчат точно.
1: Да.
2: Россияне не молчат точно, подчеркивая всю абсурдность данной ситуации. В чем принципиальное отличие вот этих стран от нашей демократии? Здесь я говорю без всякой иронии, я говорю, называя вещи своими именами. У нас прямая народная демократия. То есть все стратегические вопросы общества мы решаем напрямую, советуя с народом. Mm-hmm. То есть что такое прямое общение с народом? Это... Вот сегодня у нас есть путем а. республиканского референдума, б. Постоянно действующего органа, это Всебелорусское народное собрание, ну и парламент никто не отменял.
1: Mm-hmm.
2: Вот. У них же все стратегические вопросы, а это конституционная, замечу, реформа, по сути дела, это конституционная норма, решается сеймом.
1: Mm-hmm.
2: Причем большинством голосов, три этапа голосования, то есть вот сейчас прошел второй этап, финальный будет в январе, и там уже будет принято окончательное решение. То есть мы понимаем, что жизнь не стоит на месте, что жизнь динамично развивается. И принимать такие решения, когда этот сейм был созван в определенных условиях, проходили выборы, там была одна обстановка, сегодня другая, в отрыве от мнения большинства народа. Сегодня мы не можем говорить, что сейм представляет большинство народа, потому что к большинству народа никто не обращался напрямую. Принимаются вот такие важные решения, которые будут касаться каждого гражданина Литвы. То есть это демократия? Ну, вопрос
1: я
2: риторический.
1: Думаю, да.
2: Вопрос риторический. Вот если бы был проведен референдум, мы бы тогда увидели объективные данные. Но, опять-таки, еще надо смотреть условия проведения этого референдума, а то у нас же любят проводить референдум, когда, например, в той же Молдове большинство граждан живет за рубежом, но почему-то их голоса не учитываются. Литва та же самая картина. Mm-hmm. Большинство, ну не большинство, но треть населения живет за рубежом. То есть опять-таки условия проведения референдума. Поэтому вот эта кулуарность принятия решений, это сегодня характерная черта так называемых западных демократий. Вот. И вот эти страны, которые сегодня прибалтийские тигры себя называют, ну, если посмотреть с точки зрения геополитики, то это даже не тигр, а, не знаю, там, ну, кот себя тоже может считать тигром, в принципе, да? Вот. Поэтому это вот такие, если сравнения проводить, то где-то аналогии напрашиваются. Но зачем? Зачем ставить угрозу национальной безопасности выше приоритета мирному развитию страны? Ведь сегодня никто не мешает той же Литве выстраивать добрососедские отношения с Беларусью.
1: Mm-hmm.
2: Ведь мы же не отгораживались никогда никакими железными занавесами.
1: Да, наоборот, открыто, конечно.
2: Да, в 2020 году, понимаете, вот было принято решение прекратить все контакты. Произошла грабеж нашей собственности, нашего санатория и так далее, который там находился. То есть вообще непонятные процессы. Сегодня вроде как уже некоторые страны, как та же Польша, начинают видеть даже некий там малый период, как и называют, потепление, малое оттепление называют ее и так далее. Но простите, не мы начинали этот период глубокой заморозки. Mm-hmm. И мы всегда готовы, открыты к сотрудничеству. У нас многовекторная политика, мы открыты для всех, но мы не закрываемся. Так как им выйти сегодня из этой ситуации, которую они себе сами загнали, демонизируя нашу страну и отношения с нами, а сегодня как-то уже не камильфо выстраивать, потому что надо признаваться в собственных ошибках, а сегодня, опять-таки, элиты, они настолько оторваны от народа, там элиты, что они не могут этот барьер перешагнуть. Ну, в то же время мы с вами четко понимаем, к чему это может привести, и при всем том у нас границы открыты, и у нас без виз, в том числе с Литвой, в том числе с Латвией, в том числе с Польшей. И когда люди приезжают, у них когнитивный диссонанс, когда им показывают, что у нас тут разруха, голод, значит, и тотальный разгул преступности, приезжая в нашу страну, они видят совершенно иную картину.
1: Mm-hmm.
2: И вот это вот горизонтальные связи, вот это вот жизнь элит, которые живут в своей парадигме, и жизнь людей, которые живут совершенно в иной, вот этот разрыв, он сегодня, к сожалению, непреодолим.
1: Ну что, спасибо огромное. Кстати, вы уже затронули скользь тему очередного заседания Всебелорусского народного собрания. Пройдет оно, напомню, в Минске 17-18 декабря. Вот сейчас на данном этапе мы видим, что, скажем так, те стратегические задачи, да, которые поставлены Всебелорусским народным собранием перед нашей страной, они, конечно же, выполняются. Но чего ждать от очередного заседания?
2: Ну, во-первых, ждать всегда можно многого, но учитывая, что председатель Всебелорусского народного собрания – это человек стратегического мышления, поэтому я думаю, что помимо традиционной повестки, это отчет о социально-экономическом развитии Беларуси на, за текущий период. Мы знаем, что это протокольные вещи. Мы, конечно же, ожидаем и стратегических задач, стратегического планирования в развитии нашего государства. Потому что жизнь меняется очень стремительно, жизнь меняется настолько непредсказуемо, что сегодня именно президент, обладая всей полнотой информации, может видеть то, чего мы с вами увидеть в принципе не можем. И, конечно же, вот это стратегическое планирование, оно задает темп развития Беларуси на годы вперед. На годы вперед. Поэтому я думаю, что помимо таких текущих задач, ну, мы должны увидеть, и, ну, даже не то, что должны, мы, скорее всего, увидим и новые посылы в текущей ситуации. Ну и, конечно, не надо забывать, что в этом году это юбилейный год для ВНС, 30 лет Всебелорусскому народному собранию. В 96-м году именно ВНС сыграла ключевую роль в построении контуров современного политического устройства Беларуси. Вот это президентская вертикаль, четко разграничение полномочий. И сегодня мы уже пошли дальше. Президент говорит, что сегодня уже надо децентрализировать вот эти широкие президентские полномочия, давая прерогативу инициативам на местах. И, конечно, вот я думаю, что в программном выступлении президента будут даны оценки вот этого 30-летнего периода и поставлены задачи в том числе и по развитию местной власти в текущих условиях. Потому что сегодня президент не раз подчеркивал, что любой председатель горрайсполкома это в принципе президент на месте. То есть, который полностью отвечает за свою территорию. Это президент, который на месте решает те задачи и именно персональная ответственность на нем, как и на главе государства за развитие конкретного региона.
1: Кстати, еще очень важная тема. Вот опять же, Академия управления при президенте, я вижу, также очень активно занимается обучением руководителей регионов. Вот хотелось бы, наверное, уже, скажем так, непосредственно по вашей профессиональной деятельности задать несколько вопросов. Действительно, почему важно сейчас вот продолжать обучение? Почему мы видим, что президент, вы уже тоже об этом говорили, всегда требует, да, чтобы регионы развивались очень динамично, да, и не отставали от центрального нашего региона. Ну и почему важно, опять же, в этих условиях, выполняя эти задачи, действительно заниматься вот обучением руководителей регионов?
2: Ну, здесь мы преследуем две задачи. У нас есть две категории. Первая категория – это резервистов, те, которые сегодня стоят в резерве, но завтра возглавят горрайсполком и так далее, структуры в наших местных органах власти. И вторая категория – это уже действующие руководители, недавно назначенные. Из них две категории тоже выделяем. Одна – недавно назначенные, и те, которые уже работают достаточно длительное время. Ежемесячно мы проводим такое, скажем так, сверку часов. Я даже не могу сказать, что это обучение. Это сверка часов, поскольку мы видим те задачи, которые на текущий момент актуальны для социально-экономического развития страны, приглашаем профильных экспертов, которые компетентно могут донести главные посылы в реализации вот именно этих поручений главы государства, поручений кабинета министров и так далее, и так далее. То есть реализация законодательных инициатив. Поэтому это работа постоянная. Это работа постоянная, и она носит системный характер. Ну вот недавно мы обсуждали тему мелиорации и введения в сельхозоборот сельских земель. Ну, крайне актуальная тема.
1: Ну, да, конечно.
2: В условиях сегодня завершения аграрного цикла, уборки урожая и так далее, и так далее. То есть и закладывание перспектив на будущее. То есть то, про что сегодня говорит президент. Вот поэтому, решая такие от земли практические задачи, практические кейсы, то, чего сегодня и требуется от Академии управления, что мы можем как давать как теоретическую базу, без нее никуда. То есть это такое общие мировоззренческие подходы. Но для уже тех, кто прошел переподготовку у нас, то, конечно, мы вот эти курсы повышения квалификации и повышения квалификации в постоянном онлайн-режиме, краткосрочные, однодневные, там, недельные, мы проводим на постоянной основе. И еще раз повторю, наши эксперты – это практики. То есть те люди, которые реализуют государственную политику на местах, те люди, которые отвечают за стратегическое планирование, и те люди, которые несут ответственность за принятие решений. Поэтому это обучение, я считаю, оно уже имеет хорошую практику, оно перспективно, и оно крайне востребовано в сегодняшних условиях.
1: Кстати, Владимир Владимирович, а как меняется, скажем так, портрет слушателя? Вот мы видим, что время идет, да, Беларусь развивается. Говорим здесь, конечно же, о новых вызовах, о новых задачах, но вот ваше видение...
2: Меняется.
1: Так.
2: Меняется в том, что, понимаете, новое...
1: Прямо заулыбались.
2: Да, новое поколение приходит, и президент говорит, идет смена поколений. Ведь он вот не зря он акцентирует на это внимание, мы это видим. Приходит поколение молодых управленцев, людей, которые родились в совершенно иных условиях, в совершенно иной парадигме, чем мы. Мы с вами прошли, мы, рожденные в СССР, прошли годы перестройки, видели этот слом системы, видели рождение новой системы. Они этого не видели. Они видели, да, они не видели даже рождения новой системы. Они в ней родились. То есть и для них эта система является данностью, которая, ну, априори определяет их вот сущность бытия. То есть они родились в условиях сытой, спокойной страны, которую иногда, как сказать, турбулентность там 10-го года, 20-го года политическая подкидывана извне. Им, понимаете, им интересно, а почему? Вот, а как? Их постоянно пытаются вот шатнуть, показать, что там есть другая альтернатива, и она лучше, она слаще. Понимаете? А мы должны показать, что эта другая альтернатива, она не лучше, не слаще, она ведет к тому, что они могут потерять вот эту спокойную, уверенную, самодостаточную жизнь, суверенную жизнь в суверенной стране, которую мы сегодня имеем. И вот показывая вот эти кейсы, было-стало, во-первых, да, для них уже открытие. Во-вторых, мы показываем эти кейсы, что сегодня, какие процессы происходят там, в тех ценностных странах, которые нам пытаются навязать как некий ориентир, как некий маркер для нашего развития. Так вот, вот это не наш маркер. Не наш маркер. Как раз-таки нам есть чем гордиться, и у нас есть чему учиться. И вот, объясняя эти вещи, мы видим ответную реакцию вот у этих молодых людей, которым завтра управлять страной, и мы видим, что действительно у страны есть будущее. Потому что это поколение мыслит здраво, рационально, и самое главное, что это хорошо образованное поколение. Потому что мы не растеряли вот это самая главная ценность советской системы, качественное высшее образование. Сегодня в Республике Беларусь это является приоритетом. А умного человека очень сложно сподвигнуть к каким-то неумным вещам, я бы так сказал.
1: Кстати, вот в этом ключе действительно видим, что на данном этапе вы уже вот говорите, я вижу, что видите вот эти изменения. Скажите, пожалуйста, ну а то, что касается вот опять же политических событий, опять же вот говорим о ВНС, да, говорим о том, что приковано внимание, скажем так, и средств массовой информации, и, конечно же, общественности. А вот как опять же готовятся к таким событиям ваши абитуриенты? Вот. Ждут? Внимательно.
2: Ну, мы их готовим. Мы их готовим. Мы им говорим, что сегодня идет целенаправленная кампания в отношении Республики Беларусь. К сожалению, не убавляются темпы. Но внутри наших, в лагере наших оппонентов происходят тоже определенные деградации, я бы сказал, даже, да, определенные процессы такого, даже не полураспада, а распада, поскольку их стратегия, тактика, она сегодня ломается буквально на глазах. Потому что людей тоже долго за дураков держать нельзя. Они прекрасно видят, что им сегодня говорят одно, а на деле происходит совершенно иное. Поэтому мы наших людей и нашу молодежь ориентируем на то, что им сегодня надо в первую очередь проверять все факты. То есть не доверять агулам тому, что они слышат. И самое главное, избегать вот этих эмоциональных посылов. Очень сложно в молодом возрасте, когда человек подвержен вот этим эмоциональным всплеском и иногда не может мыслить рационально. Это как раз-таки приходит осознание с возрастом. Но мы все-таки стараемся, чтобы они немножко притормозили, немножко выдохнули, прежде чем принять какое-то решение. И, конечно, они должны понимать, что за каждое свое решение они несут персональную ответственность. И даже их сегодняшняя ошибка может им стоить дорого впоследствии, потому что потом исправлять, как в народе говорят, косяки, ну, приходится упорным, долгим трудом. Да, это все реально, это все можно исправить. Любая ошибка, она чему-то учит всех. Но лучше эти ошибки, особенно глобальные ошибки, не допускать. И мы на конкретных примерах пытаемся это объяснить. Но, к счастью, молодежь сегодня нас слышит и воспринимает.
1: Ну что, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь Денис Владимирович Тук. Спасибо огромное за емкий разговор.
2: Спасибо.
1: Всем отличного дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательная. Альфа-радио. Слушай свое. Беларусь.

0: Вклад ученых в обеспечение безопасности страны накануне обсуждался на высшем уровне. Александр Лукашенко ознакомился с возможностями научно-производственного объединения порошковой металлургии и другими наработками Академии наук. Она сегодня задействована в создании разработок как гражданского, так и военного назначения. Президент ставит конкретные задачи и сроки в части ракетостроения, производства боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов, самих беспилотников и средств борьбы с ними. Александр Лукашенко подчеркнул, если по тому или иному востребованному направлению будет результат, то и он лично, и государство в целом всегда окажут необходимую поддержку.
1: Но разговоры о том, что это вот заложено, ну это заложено было в те века. Нам сегодня надо другое оружие. Я не хочу тебя вытянуть тут струнку. Не можешь? Скажи. Чтобы пообещаешь в будущем году что-то сделать, не сделаешь, как у нас часто бывает. Потом придете мне с министрами и бойко объясните, что ну вот не получилось, и я вынужден чего-то ждать. Поэтому, если можешь, скажи, что надо, будем делать. Нам надо обнулить беспилотник. Страшная задача, которую пока в мире никто не решил.
0: Делегация Беларуси принимает участие в работе 153-й ассамблеи Межпарламентского союза в Танзании. Это уникальная площадка, которая объединяет 183 государства мира. На текущей ассамблее предстоит достаточно серьезный диалог, связанный с геополитическими вопросами и глобальным кризисом доверия, который сегодня ощущается во всех сферах жизнедеятельности, подчеркнул председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Олейник. Отмечу, в рамках форума белорусская делегация принимает участие в общеполитической дискуссии, а также в мероприятиях по линии парламентской сети движения неприсоединения геополитической группы «Евразия». На полях ассамблеи запланирован целый ряд двусторонних встреч. Члены Совета Республики проведут масштабный единый день прямых телефонных линий по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи. В пятницу, 9 октября, с 3 до 5 дня, каждый житель Беларуси сможет высказать свои предложения по укреплению семейных устоев, обсудить волнующие вопросы и получить исчерпывающие консультации. Подробная информация опубликована на сайте Совета Республики. 19-й по счету фестиваль «Молодежь за союзное государство» стартует сегодня в Могилеве. Главный посыл фестиваля – укрепление дружбы между молодежью союзного государства. Он объединит свыше 300 участников. Это молодые таланты, студенты, преподаватели истории, магистранты, аспиранты из всех регионов Беларуси и многих регионов России. Сегодня сразу несколько локаций готовы принять гостей. Это и Могилевский государственный университет имени Аркадия Кулешова, музей славы Могилевщины на легендарном Буйническом поле. К слову, в этом году участники посетят и праздник тружеников села, областные дожинки в Шкове. Официальные курсы Нацбанка на сегодня.

не для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гродно и Могилеве плюс 11, в Витебске 10, выше нуля, в Гомеле и Минске плюс 12. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 14-16, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Гродно плюс 17-19, в Гомеле от 18 до 20 выше нуля, в Минске и Могилеве плюс 15-17. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа. Поради.

Альфа-радио. Радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: От ученых в вопросах обеспечения безопасности государства нужен конкретный результат, а не сказки и обещания сделать что-то нужное в перспективе. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне во время посещения испытательного полигона Академии наук. Главе государства доложили о перспективных разработках НАН в интересах укрепления технологического суверенитета. В этом направлении ученые работают в том числе в интересах гражданского сектора. В военной сфере одна из актуальных ныне задач, как сказал Александр Лукашенко, обнулить беспилотники.
1: Но разговоры о том, что это вот заложено, это заложено было в те века. Нам сегодня надо другое оружие. Я не хочу тебя вытянуть тут струнку. Не можешь? Скажи. Чтобы пообещаешь в будущем году что-то сделать, не сделаешь, как у нас часто бывает. Потом придете мне с министрами и бойко объясните, что не получилось, и я вынужден чего-то ждать. Поэтому, если можешь, скажи, что надо, будем делать. Нам надо обнулить беспилотник. Страшная задача, которую пока в мире никто не решил.
0: Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович посещает Пакистан. Программой запланированы встречи главы белорусской делегации с высшими должностными лицами Пакистана, а также посещение специализированных и промышленных объектов. Во время переговоров предполагается обсудить актуальные вопросы международной и региональной повестки, перспективы практического развития двусторонних белорусско-пакистанских отношений в сфере безопасности. Кроме того, речь пойдет о многостороннем взаимодействии в формате ШОС. Участники учений ОДКБ «Нерушимое братство» и «Барьер» направляются в Беларусь. В частности, контингенты войск ОДКБ направляются из Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Республики Таджикистан в район проведения учений в соответствии с планом. Напомню, в Беларуси с 12 по 16 октября состоится командно-штабное учение «Нерушимое братство», в ходе которого будут отрабатываться вопросы подготовки и проведения миротворческой операции коллективными миротворческими силами ОДКБ, а также специальные учение «Барьер», в рамках которого предстоит отработать вопрос ликвидации источников биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил ОДКБ. Эпидситуация по острым респираторным инфекциям в Беларуси остается стабильной и контролируемой. По данным медиков, сейчас преобладают негриппозные вирусы. Традиционный рост заболеваемости ожидают в конце января-начале февраля. Для профилактики с октября в стране проводят вакцинацию против гриппа. Иммунитет вырабатывается обычно на протяжении 1-2 недель после вакцинации. Сейчас вакцины доступны как бесплатно, так и на платной основе. Уже привито более 70 тысяч человек. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 7 копеек, 3.59 за 100 российских рублей и 4 рубля 60 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Бресте плюс 11, в Гродно и Могилеве 12 тепла, в Витебске плюс 10, в Гомеле 15 выше нуля, в Минске плюс 13. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 14-16, в Бресте днем от 20.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше что?
2: Ну что-что. Взял удочку и на 2 недели. Наверное, аккумулятор разряжен.
1: Наверное? Ты говорил, что понимаешь в автомобиле.
2: Ой, ничего. У меня есть страховка «Технический ассистанс» от «Белгосстраха». Приедут и запустят.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин, спустило колесо или сел аккумулятор, «Технический ассистанс» от «Белгосстраха» решит ваши проблемы. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли. Себе тоже такую куплю. А то как-то колесо менял целый час.
4: Александр Лукашенко направил приветствие участникам контртеррористического форума, который в эти дни проходит в Минске. Глава государства отметил, что белорусская земля расположена на историческом перекрестке мировых путей и цивилизаций, а белорусский народ хорошо знает цену мира и спокойствия. Президент подчеркнул, что позиция Беларуси неизменна. Терроризм – это вызов, справиться с которым можно только сообща. В условиях тесного взаимодействия ключевых политических факторов и согласованности действий компетентных разведывательных служб мира. Убежден, что нынешний форум, который проходит в особый юбилейный год, год 35-летия Содружества независимых государств, 25-летия со дня основания Шанхайской организации сотрудничества и подписания Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, станет одним из практических воплощений нашей инициативы и логичным подведением итогов совместных антитеррористических учений ШОС и СНГ, подчеркнул президент. Министр иностранных дел Максим Рыженков сегодня отправился в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств, проведет встречи с членами правительства Туркменистана. Кроме того, глава МИД обсудит вопросы двусторонней повестки дня с коллегами из государств участников СНГ. Второе заседание Совета председателей Верховных судов государств-участников СНГ пройдет завтра в Минске. Запланировано участие руководителей высших судебных органов Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Армении, Кыргызстана, России, Узбекистана, а также представителей государственных органов Беларуси и Исполнительного комитета СНГ. Участники обменяются мнениями по актуальным вопросам, приоритетным направлениям и формам сотрудничества судебных органов в формате СНГ. Минувшим летом белорусские здравницы приняли свыше 600 тысяч человек. За 9 месяцев оздоровления прошли 200 тысяч иностранных гостей. В основном это россияне, а также жители стран Балтии, Узбекистана и Азербайджана. Главный курортный центр страны – Нарочанский край. Туда приезжает наибольшее число отдыхающих. Эксперты отмечают положительную динамику по экспорту услуг. Выручка от реализации выросла на 12%. Если же говорить об абсолютных цифрах, это 1 миллиард. 88 миллионов рублей. Сейчас активно идет бронирование на осенне-зимний период. Октябрь занят на 3/4, декабрь более чем на 45%, а на новогодние и рождественские праздники забронировано 75% мест. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гродно, Могилеве и Минске плюс 13, в Витебске 10, выше нуля, в Гомеле плюс 14. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 14-16, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Гродно плюс 17-19, в Гомеле от 18 до 20 выше нуля, в Минске и Могилеве плюс 15-17. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и без осадков. Таковы данные Белгорода.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Радио твоего дня.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какое совместное изобретение ученых Беларуси и Китая позволит эффективно бороться с онкологией, может ли нехватка витаминов спровоцировать проблемы с памятью и что происходит с организмом после 3 дней голодания, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Специалисты Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси совместно с коллегами из Китая успешно завершили совместный проект, посвященный разработке и тестированию полимерных наночастиц для так называемой сонодинамической терапии онкологических заболеваний. Созданные наночастицы оказались способны при введении в организм мышей избирательно накапливаться в опухолевых клетках. При воздействии на опухоль ультразвука наночастицы разрушают раковые клетки. Кроме того, оказалось, что такая терапия стимулирует иммунный ответ против злокачественного новообразования. Большая часть системных изменений в организме при длительном голодании становится заметной уже после 3 суток без еды. Это показал эксперимент ученых Университета Королевы Марии в Лондоне и Норвежской школы спортивных наук. Исследователи наблюдали за 12 здоровыми добровольцами, 5 женщинами и 7 мужчинами, которые 7 дней употребляли только воду. Каждый день у участников анализировали около 3000 белков в крови, чтобы проследить реакцию различных органов. В первые 2-3 дня организм, как и ожидалось, начал переходить от использования глюкозы к энергии из жировых запасов. Однако более масштабная перестройка произошла позже. После примерно 3 дней полного ограничения калорий ученые зарегистрировали выраженные изменения более чем у 1000 белков, то есть примерно у трети всех исследованных. Реакция затрагивала разные органы и включала процессы, которые нельзя было объяснить только снижением веса. За 7 дней участники похудели в среднем на 6 килограммов. Потеря приходилась как на жировую, так и на безжировую массу. Спустя 3 дня после возвращения к обычному питанию большая часть потерянной безжировой массы восстановилась, тогда как снижение жировой массы сохранялось. Далеко не всегда проблемы с памятью и рассеянность – это следствие возраста. Зачастую они сигнализируют об обратимых сбоях в работе организма. Забывчивость накапливается постепенно из-за внешних и внутренних факторов. Мозгу не хватает энергии, кислорода, витаминов и микроэлементов, либо ухудшается кровоток. Кроме того, хронический недосып сильно бьет по когнитивным способностям, причем сам человек может долго не догадываться об истинной причине своей вялости и тумана в голове. Не меньший вред наносит дефицит железа и витамина В12, а также бесконтрольный прием некоторых лекарств. Если забывчивость начинает мешать в быту, сопровождается потерей ориентиров, безразличием или переменами в характере, без врача не обойтись. Важно на раннем этапе проверить уровень витаминов, гормонов и состояние сосудов, чтобы выявить обратимые причины. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому

0: А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Радио твоего дня.

Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня провели телефонный разговор. Главы государств коснулись особо актуальных тем повестки дня. Обсуждение отдельных вопросов двустороннего сотрудничества и международной обстановки президенты договорились продолжить при встрече на полях саммита СНГ в Туркменистане. Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с днем рождения. Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Беларуси и Туркменистана на 2027-2028 годы подписана министрами иностранных дел двух стран Максимом Рыженковым и Рашидом Мередовым. Встреча руководителей внешнеполитических ведомств состоялась в Национальной туристической зоне Туркменистана в преддверии заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ. Совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей проходит в Минске. Перед парламентариями с докладом об итогах работы органов прокуратуры выступает генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора. Было отмечено, что в минувшем году количество преступлений сократилось на 13%. Падает количество погибших от преступлений. В Беларуси стало меньше убийств, ДТП с трагическим исходом и наркопреступлений. Отмечено также снижение количества краж, грабежей, хулиганств, фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений и преступлений, связанных с домашним насилием. Тем временем почти каждое третье преступление в нашей стране сегодня совершается в интернете. Кондитерские фабрики Беларуси начинают подготовку к Новому году. Технологи традиционно разрабатывают эксклюзивные новинки. Подарок должен удивлять не только вкусом, но и формой. Каждый год дизайнеры предлагают десятки вариантов упаковки. Маленьким сладкоежкам предложат наборы от 300 граммов до 3 килограммов, как в картонной, так и металлической упаковке. Для самых любознательных подготовлены адвент-календари с приятными сюрпризами. Задача производителей в первую очередь обеспечить внутренний рынок, хотя белорусские сладости давно пришлись по вкусу и зарубежному покупателю. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 16, в Гродно и Минске 15 тепла, в Витебске плюс 13, в Могилеве 14 выше нуля. Сегодня в Витебске синоптики обещают плюс 14-16, в Бресте днем от 20 до 22 тепла, в Гродно плюс 17-19, в Гомеле от 18 до 20 тепла, в Минске и Могилеве плюс 15-17. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Циди.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Юрий Шевцов рассказал, какие трудности придется преодолеть Беларуси и Евразии для развития экономики.
2: У нас, понимаете, происходит потихонечку то, что и в России мы выбираем ту нишу, которая освободилась после введения санкций и ухода с российского и с нашего рынка западных конкурентов. Сегодня уже и наша, и российская экономика к этому положению более-менее адаптировалась, и поэтому нужно искать дополнительные источники для роста. И внимание к внешним рынкам – это естественный такой дополнительный, новый, актуальный для нас тренд. Сейчас же во многих регионах идут войны. Это всегда усложняет развитие для экономики. Она, получается, новый коридор для своего развития. Он более жесткий, чем был до того, как войны начались. Это главное, что обостряет конкуренцию. Но я хочу сказать, что если сейчас мы опять разворачиваемся, насколько это получится, к новым рынкам, к внешним рынкам, помимо России. У нас были периоды, когда делались усилия в этом направлении, то сейчас выход на эти новые рынки будет гораздо сложнее, чем было раньше. Раньше у нас, например, не было проблемы с портами. Сегодня порты – это болезненная тема. Или, например, ранее, до начала активной фазы войны на Украине, у Беларуси огромное значение во внешней торговле играл Европейский Союз и Украина. То есть первый партнер у нас был по товарообороту всегда Россия, а на втором месте шел Европейский Союз раньше, на третьем – Украина. И Украина, понятно, полностью отпала. Европейский Союз, поэтому сейчас конкуренция для Беларуси, она гораздо сложнее, чем была раньше. Прежний момент, прежние периоды, когда мы искали свое место на внешних рынках.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум.
1: 16+. Политолог Юрий Шевцов рассказал о рисках контроля над искусственным интеллектом в США и Китае.
2: Риски огромны, но они разные в Китае, в Соединенных Штатах. Дело в том, что Соединенные Штаты ради того, чтобы опередить всех в развитии этой технологии искусственного интеллекта, они пошли на снятие огромного количества регуляторных инструментов, которые контролировали прежде всего технологическую безопасность по развитию этой технологии. Это привело к очень большим сложностям в отношениях Соединенных Штатов и других стран мира, которые не пошли на подобное послабление. Вот, скажем, не так давно был Парижский саммит по искусственному интеллекту, и на этом саммите Соединенные Штаты отказались подписывать итоговый документ, который предусматривал примерно те формы контроля за развитием этой технологии, которые применяются в Китае и ЕС. И вышел раскол. Европейский Союз, Индия, Китай, они по одну сторону, Соединенные Штаты и Великобритания оказались по другую. Но когда снимаются барьеры контроля, это означает, что усиливается угроза техногенной катастрофы. И в Соединенных Штатах мы видим постоянно по нарастающей какие-то эпизоды, связанные с тревогой вокруг выхода из-под контроля искусственного интеллекта. В основном сегодня опасаются того, что кто-то нехороший возьмет и сгенерирует, точнее синтезирует какой-нибудь вирус. И этим летом едва не эта тревога дошла до больших политических уровней даже в США. Дальше будет нарастать количество подобных угроз. Они будут касаться не нескольких вирусов, а все большего и большего количества каких-то угрожающих моментов. Ну, там возьмут, например, разработают, как взломать систему защиты атомной электростанции, и какой-нибудь найдется, так сказать, в мире сила, которая эту дыру использует. А в Китае этого не допустили. Такой степени бесконтрольности развития этой технологии, которую допустили в США. Поэтому Китай меньше опасается негативных последствий.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Юрий Шевцов объяснил, почему спонсоры Украины требуют отчета о потраченных средствах.
2: Ни для кого в мире не секрет, что Украина очень коррумпированная страна. Они постоянно задаются таким вопросом. Вот, и чем дальше, тем больше. И я думаю, что впереди столько всего на эту тему. Ну, скажем, если посмотреть только за последний год, в окружении президента Украины прошла масса каких-то задержаний, каких-то еще сюжетов, связанных с коррупцией его самого ближайшего окружения. Это вообще нечто немыслимое, когда, если вдуматься вот по тем лицам, которые попали под подобные процессы, а процессы связаны с тем, что Запад старается хоть немного отслеживать коррупционные сюжеты по Украине и как-то вмешиваться. Поэтому у них и постоянная тревога за то, что с их деньгами происходит.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Радио твоего дня.
1: You know what? Not even God can stop me.

Александр Лукашенко 8 и 9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Президент Беларуси в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке дня заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. Скорость разработки Евразийской хартии многополярности и многообразия в 21 веке соответствует ее заявленным целям и принципам. Об этом журналистам заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич на полях контртеррористического форума в Минске. Сергей Лукашевич указал на то, что форум является одним из политико-дипломатических мероприятий на территории нашей страны и призван объединить страны перед угрозой терроризма. Он добавил, что проведение масштабного контртеррористического форума именно в Минске знак того, что Беларусь является надежной площадкой для выстраивания нового формата диалога между странами с разными культурами. Правительство Магаданской области готово оказать поддержку предприятиям или бизнесменам, которые создали бы в российском регионе супермаркет белорусских товаров. Об этом заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов по итогам состоявшегося сегодня в облцентре заседания рабочей группы по сотрудничеству с Беларусью. За два года действия соглашения между Беларусью и Магаданом о сотрудничестве сделано очень многое, констатировал руководитель российского региона. Важным шагом он назвал открытие мультибрендового центра белорусской техники, состоявшегося накануне в Магадане. И в завершении выпуска новая партия сочлененных городских автобусов МАЗ пополнила автопарки Могилевщины. 7 единиц техники поступило в областной центр. 2 автобуса уехали в Бобруйск, по одному в Осипович и Кричев. В свою очередь на предприятии Могилев облавтотранс отметили, что данная модель пассажирской техники зарекомендовала себя как надежный, безопасный и высокотехнологичный транспорт для крупных городов с интенсивным пассажиропотоком. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 13, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 15, в Гомеле 16 градусов тепла, в Бресте плюс 18. Завтра в Витебске плюс 16-18, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 20-22 со знаком плюс. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
2: Политолог Юрий Шевцов рассказал, какие трудности придется преодолеть Белоруссии и Евразии для развития экономики.
3: У нас, понимаете, происходит потихонечку то, что и в России мы выбираем ту нишу, которая освободилась после введения санкций и ухода с российского и с нашего рынка западных конкурентов. Сегодня уже и наша, и российская экономика к этому положению более-менее адаптировалась, и поэтому нужно искать дополнительные источники для роста. И внимание к внешним рынкам – это естественный такой дополнительный, новый, актуальный для нас тренд. Сейчас же во многих регионах идут войны. Это всегда усложняет развитие для экономики. Она, получается, новый коридор для своего развития. Он более жесткий, чем был до того, как войны начались. Это главное, что обостряет конкуренцию. Но я хочу сказать, что если сейчас мы опять разворачиваемся, насколько это получится, к новым рынкам, к их внешним рынкам, помимо России. У нас были периоды, когда делались усилия в этом направлении, то сейчас выход на эти новые рынки будет гораздо сложнее, чем было раньше. Раньше у нас, например, не было проблемы с портами. Сегодня порты – это болезненная тема. Или, например, ранее, до начала активной фазы войны на Украине, у Беларуси

0: огромное значение во внешней торговле играл Европейский Союз и Украина. То есть первый партнер у нас был по товарообороту всегда Россия, а на втором месте шел Европейский Союз раньше, на третьем Украина. И Украина, понятно, полностью отпала. Европейский Союз, поэтому сейчас конкуренция для Беларуси, она гораздо сложнее, чем была раньше. Прежний момент, прежние периоды, когда мы искали свое место на внешних рынках.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Паскриптум. 16+.
1: Политолог Юрий Шевцов рассказал о рисках контроля над искусственным интеллектом в США и Китае.
2: Риски огромные. Но они разные в Китае, в Соединенных Штатах. Дело в том, что Соединенные Штаты ради того, чтобы опередить всех в развитии этой технологии искусственного интеллекта, они пошли на снятие огромного количества регуляторных инструментов, которые контролировали прежде всего технологическую безопасность по развитию этой технологии. Это привело к очень большим сложностям в отношениях Соединенных Штатов и других стран мира, которые не пошли на подобное послабление. Вот, скажем, не так давно был Парижский саммит по искусственному интеллекту. И на этом саммите Соединенные Штаты отказались подписывать итоговый документ, который предусматривал примерно те формы контроля за развитием этой технологии, которые применяются в Китае и ЕС. И вышел раскол. Европейский Союз, Индия, Китай, они по одну сторону, Соединенные Штаты и Великобритания оказались по другую. Но когда снимаются барьеры контроля, это означает, что усиливается угроза техногенной катастрофы. И в Соединенных Штатах мы видим постоянно по нарастающей какие-то эпизоды, связанные с тревогой вокруг выхода из-под контроля искусственного интеллекта. В основном сегодня опасаются того, что кто-то нехороший возьмет и сгенерирует, точнее синтезирует какой-нибудь вирус. И этим летом едва не эта тревога дошла до больших политических уровней даже в США. Дальше будет нарастать количество подобных угроз. Они будут касаться не нескольких вирусов, а все большего и большего количество каких-то угрожающих моментов. Ну, там возьмут, например, разработают, как взломать систему защиты атомной электростанции, и какой-нибудь найдется, так сказать, в мире сила, которая эту дыру использует. А в Китае этого не допустили. Такой степени бесконтрольности развития этой технологии, которую допустили в США. Поэтому Китай меньше опасается негативных последствий.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Samsung анонсировала трекер Galaxy Smart Tag 3. Huawei представила отдельную камеру для смартфона с 10-кратным оптическим зумом. И китайский проект искусственного солнца вошел в ключевую фазу сборки. Выработка электроэнергии начнется в 2030 году. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Samsung анонсировала трекер Galaxy Smart Tag 3. Инженеры улучшили не только габариты. Новинка на 10% энергоэффективнее, хотя сохранила ту же батарейку-таблетку. В итоге при обычном использовании ее хватает на 550 дней, а в режиме энергосбережения на все 790. Еще одним важным нововведением стала полноценная поддержка устройства на iOS и сторонних Android-смартфонов. Трекер появится в начале ноября в черном и белом цветах. Huawei представила отдельную камеру для смартфона с 10-кратным оптическим зумом. Она заметно увеличивает габариты мобильного устройства, но готовая конструкция все равно компактнее большинства без зеркалок. Устройство получило полноценный объектив и собственный 1-дюймовый 50-мегапиксельный сенсор. Он крупнее любого датчика изображения в совместимых смартфонах Huawei. Поэтому аксессуар не просто увеличивает возможности встроенного телеобъектива, как обычные телеконвертеры, а полностью заменяет камеру при съемке через него. Объектив охватывает диапазон эквивалентных фокусных расстояний от 24 мм, то есть обеспечивает 10-кратный оптический зум. Причем увеличение непрерывное. Для смены фокусного расстояния камера не переключается между несколькими объективами. После подключения камера использует смартфон в качестве экрана, источника питания и вычислительного блока, в том числе для обработки снимков средствами мобильной вычислительной фотографии. Китай официально стал и ввел в эксплуатацию инфраструктурный комплекс проекта экспериментального сверхпроводящего токамака с горящей плазмой, который называют китайским искусственным солнцем. Основная установка под названием BEST собирается по принципу гигантского термоса, вложенного слой за слоем. Вакуумная камера станет рабочей областью, где будет находиться плазма. Криогенный экран должен защищать сверхпроводящие магниты от тепла, а тороидальные магниты создадут мощное магнитное поле для удержания раскаленной плазмы вдали от стенок установки. Последний этап – установка внутренних высокоточных компонентов. Ожидается, что установка впервые в истории продемонстрирует выработку электроэнергии за счет термоядерного синтеза. Это должно произойти к 2030 году. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Юрий Шевцов объяснил, почему спонсоры Украины требуют отчета о потраченных средствах.
2: Ни для кого в мире не секрет, что Украина очень коррумпированная страна. Угу. Они постоянно задаются таким вопросом. Вот, и чем дальше будет, тем больше. И я думаю, что впереди столько всего вот на эту тему. Ну, скажем, если посмотреть только за последний год, в окружении президента Украины прошла масса каких-то задержаний, каких-то еще сюжетов, связанных с коррупцией его самого ближайшего окружения. Это вообще нечто немыслимое, когда, если вдуматься вот по тем лицам, которые попали под подобные процессы, а процессы связаны с тем, что Запад старается хоть немного отслеживать коррупционные сюжеты по Украине и как-то вмешиваться. Поэтому у них и постоянная тревога за то, что с их деньгами происходит.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Телефонный разговор президента Беларуси и президента России состоялся сегодня. Главы государств в разговоре коснулись особо актуальных тем повестки дня. Обсуждение отдельных вопросов двустороннего сотрудничества и международной обстановки президенты договорились продолжить при встрече на полях саммита СНГ в Туркменистане. Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с днем рождения. Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Беларуси и Туркменистана на 2027-2028 годы подписана министрами иностранных дел двух стран. Встреча руководителей внешнеполитических ведомств состоялась в Национальной туристической зоне Туркменистана, а база в преддверии заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ. Кроме того, Максим Рыженков обсудит вопросы двусторонней повестки дня с коллегами из государств, участников СНГ. Количество преступлений в сфере высоких технологий по-прежнему велико, что требует внедрения новых механизмов защиты. Об этом сегодня заявил генеральный прокурор Беларуси во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики. Он отметил, что удельный вес киберпреступлений в общей структуре преступности составляет около 30%. Требуется расширение круга субъектов профилактики таких правонарушений, определение полномочий, выстраивание системы оценки качества работы, подчеркнул генеральный прокурор Беларуси. И в завершении выпуска. В нашей стране сохраняется тенденция увеличения потока прибывающих иностранцев. Государством созданы все условия для комфортного и безопасного нахождения гостей в Беларуси. Органы внутренних дел на постоянной основе осуществляют контроль за миграционной ситуацией. Для этого используются, среди прочих инструментов, республиканская система мониторинга общественной безопасности, а также чат-бот МВД «Мы всегда рядом». В МВД подчеркнули, что Беларусь была и остается открытой и гостеприимной республикой, но закон и порядок – это основа общества. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении государственного камерного хора. Автор концепции и ведущий – актер и режиссер Олег Винярский. 17 октября – малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 14, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 15, в Гомеле 17 градусов тепла, в Бресте плюс 18. Завтра в Витебске плюс 16-18, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 20-22 со знаком плюс. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Это Альфа-радио.
3: Альфа-радио.
2: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какое совместное изобретение ученых Беларуси и Китая позволит эффективно бороться с онкологией, может ли нехватка витаминов спровоцировать проблемы с памятью и что происходит с организмом после 3 дней голодания, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Специалисты Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси совместно с коллегами из Китая успешно завершили совместный проект, посвященный разработке и тестированию полимерных наночастиц для так называемой сонодинамической терапии онкологических заболеваний. Созданные наночастицы оказались способны при введении в организм мышей избирательно накапливаться в опухолевых клетках. При воздействии на опухоль ультразвука наночастицы разрушают раковые клетки. Кроме того, оказалось, что такая терапия стимулирует иммунный ответ против злокачественного новообразования. Большая часть системных изменений в организме при длительном голодании становится заметной уже после 3 суток без еды. Это показал эксперимент ученых Университета Королевы Марии в Лондоне и Норвежской школы спортивных наук. Исследователи наблюдали за 12 здоровыми добровольцами, 5 женщинами и 7 мужчинами, которые 7 дней употребляли только воду. Каждый день у участников анализировали около 3000 белков в крови, чтобы проследить реакцию различных органов. В первые 2-3 дня организм, как и ожидалось, начал переходить от использования глюкозы к энергии из жировых запасов. Однако более масштабная перестройка произошла позже. После примерно 3 дней полного ограничения калорий ученые зарегистрировали выраженные изменения более чем у 1000 белков, то есть примерно у трети всех исследованных. Реакция затрагивала разные органы и включала процессы, которые нельзя было объяснить только снижением веса. За 7 дней участники похудели в среднем на 6 килограммов. Потеря приходилась как на жировую, так и на безжировую массу. Спустя 3 дня после возвращения к обычному питанию большая часть потерянной безжировой массы восстановилась, тогда как снижение жировой массы сохранялось. Далеко не всегда проблемы с памятью и рассеянность – это следствие возраста. Зачастую они сигнализируют об обратимых сбоях в работе организма. Забывчивость накапливается постепенно из-за внешних и внутренних факторов. Мозгу не хватает энергии, кислорода, витаминов и микроэлементов, либо ухудшается кровоток. Кроме того, хронический недосып сильно бьет по когнитивным способностям, причем сам человек может долго не догадываться об истинной причине своей вялости и тумана в голове. Не меньший вред наносит дефицит железа и витамина В12, а также бесконтрольный прием некоторых лекарств. Если забывчивость начинает мешать в быту, сопровождается потерей ориентиров, безразличием или переменами в характере, без врача не обойтись. Важно на раннем этапе проверить уровень витаминов, гормонов и состояние сосудов, чтобы выявить обратимые причины. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко 8 и 9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. В повестке дня заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере и сохранения исторической памяти. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прокомментировал планы Азербайджана принять председательство в СНГ в 2028 году. Соответствующее заявление он сделал в Туркменистане на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ. Азербайджанские друзья продемонстрировали политическую волю, а также стремление сохранить и развивать институт нашего содружества. Мы им за это очень благодарны и уверены, что председательство Азербайджана укрепит имидж нашей организации и добавит ей необходимого динамизма, сказал министр. В стране обеспечена координация деятельности правоохранительного блока по выявлению и пресечению коррупционных проявлений на всех уровнях. Об этом сегодня заявил генеральный прокурор Беларуси на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси. Говоря о совершенствовании антикоррупционного законодательства, генеральный прокурор Беларуси отметил, что основные усилия направлены на обеспечение действенного контроля за имущественным положением должностных лиц и борьбу с их незаконным обогащением. И в завершении выпуска в Минске с 15 по 17 октября в третий раз пройдет душевный фестиваль. В его рамках состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцене Минского городского дворца культуры талантливые вокалисты и инструменталисты поборются за денежный приз и участие в одном из фестивальных концертов. Напомню, душевный фестиваль проходит в Минске уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 7 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 60 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 14, в Минске, Гродно, Могилеве и Гомеле плюс 17, в Бресте 19 градусов тепла. Завтра в Витебске плюс 16-18, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 20-22 со знаком плюс. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Samsung анонсировала трекер Galaxy Smart Tag 3. Huawei представила отдельную камеру для смартфона с 10-кратным оптическим зумом. И китайский проект искусственного солнца вошел в ключевую фазу сборки. Выработка электроэнергии начнется в 2030 году. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Samsung анонсировала трекер Galaxy Smart Tag 3. Инженеры улучшили не только габариты. Новинка на 10% энергоэффективнее, хотя сохранила ту же батарейку-таблетку. В итоге при обычном использовании ее хватает на 550 дней, а в режиме энергосбережения на все 790. Еще одним важным нововведением стала полноценная поддержка устройства на iOS и сторонних Android-смартфонов. Трекер появится в начале ноября в черном и белом цветах. Huawei представила отдельную камеру для смартфона с 10-кратным оптическим зумом. Она заметно увеличивает габариты мобильного устройства, но готовая конструкция все равно компактнее большинства без зеркалок. Устройство получило полноценный объектив и собственный 1-дюймовый 50-мегапиксельный сенсор. Он крупнее любого датчика изображения в совместимых смартфонах Huawei. Поэтому аксессуар не просто увеличивает возможности встроенного телеобъектива, как обычные телеконвертеры, а полностью заменяет камеру при съемке через него. Объектив охватывает диапазон эквивалентных фокусных расстояний от 24 мм, то есть обеспечивает 10-кратный оптический зум. Причем увеличение непрерывное. Для смены фокусного расстояния камера не переключается между несколькими объективами. После подключения камера использует смартфон в качестве экрана, источника питания и вычислительного блока, в том числе для обработки снимков средствами мобильной вычислительной фотографии. Китай официально стал и ввел в эксплуатацию инфраструктурный комплекс проекта экспериментального сверхпроводящего токамака с горящей плазмой, который называют китайским искусственным солнцем. Основная установка под названием BEST собирается по принципу гигантского термоса, вложенного слой за слоем. Вакуумная камера станет рабочей областью, где будет находиться плазма. Криогенный экран должен защищать сверхпроводящие магниты от тепла, а тороидальные магниты создадут мощное магнитное поле для удержания раскаленной плазмы вдали от стенок установки. Последний этап – установка внутренних высокоточных компонентов. Ожидается, что установка впервые в истории продемонстрирует выработку электроэнергии за счет термоядерного синтеза. Это должно произойти к 2030 году. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Первый в Беларуси центр компетенции БелАЗа открыли в БНТУ. С октября изменились тарифы на бронирование парковочных мест в Национальном аэропорту Минск. И по 8 октября в Минске проходит профилактическое мероприятие госавтоинспекции, направленное на предупреждение ДТП. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В Белорусском национальном техническом университете открылся первый в Беларуси центр компетенции БелАЗа. Он объединяет две специализированные аудитории, где будущие инженеры смогут изучать цифровые технологии, роботизированную карьерную технику, гидравлику и электронику. Открытие центра состоялось накануне. В его состав вошли аудитории интеллектуальная горная техника и системный инжиниринг и учебно-лабораторный комплекс. В первой студенты смогут изучать технологии, которые применяются в роботизированном самосвале БелАЗ, в том числе работу радаров, камер и лидаров. Также предусмотрены занятия по разработке программного обеспечения для беспилотного транспорта. Вторая аудитория предназначена для изучения электрических и гидравлических систем карьерной техники. Здесь установлены учебные стенды для работы с электро- и гидроприводами, системами электрогидроавтоматики и механикой жидкости. С октября изменились тарифы на бронирование парковочных мест в Национальном аэропорту Минск через приложение «Оплати стандартный». Тариф составляет сейчас 40 рублей, оплачивается разово при каждом бронировании. Для пользователей с услугой премиум стоимость ниже – 20 белорусских рублей. Цена самой парковки в зоне R1, где предусмотрено 173 места, зависит от периода и фиксируется при оплате. Минимальный срок бронирования составляет одни сутки. При этом неполные сутки хранения авто округляются до полных. К примеру, при хранении транспортного средства в течение 36 часов сумма оплаты за доступ к услуге онлайн-бронирования и онлайн-бронирование машиноместа составит 90 рублей. По 8 октября в Минске проходит профилактическое мероприятие госавтоинспекции, направленное на предупреждение ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения. В ГАИ обращают особое внимание на соблюдение ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями средств персональной мобильности. В рамках мероприятия инспекторы информируют жителей столицы об основных угрозах безопасности на дороге с учетом сезонных факторов. В вечернее время сотрудники ГАИ совместно с другими подразделениями милиции и общественной безопасности дежурят на аварийно опасных участках и возле пешеходных переходов. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Ну, а дальше? Что она?
2: Она оказалась такой... Наверное, лопнуло колесо.
1: Я так и знала! Теперь нас съест медведь!
2: Не съест, не бойся. У меня есть страховка. Технический ассистанс от Белгосстраха. Приедут и поменяют нам колесо.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин или спустило колесо, технический ассистанс от Белгосстраха решит ваши проблемы. Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли.
2: Расскажу мужу.
1: А то он как-то проколотое колесо 3 часа менял.
4: Телефонный разговор президента Беларуси и президента России состоялся сегодня. Главы государства в разговоре коснулись особо актуальных тем повестки дня. Обсуждение отдельных вопросов двустороннего сотрудничества и международной обстановки президенты договорились продолжить при встрече на полях саммита СНГ в Туркменистане. Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с днем рождения. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков предложил расширить практику сопряжения потенциала СНГ с другими интеграционными объединениями. Об этом он заявил в Туркменистане на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ. Глава МИД приветствовал прошедшие в сентябре текущего года в штаб-квартире СНГ в Минске межмидовские консультации по вопросам взаимодействия со странами Африки. «Очень перспективный, важный и стремительно набирающий свой вес регион и очень интересный для всех наших стран в плане развития политических, торгово-экономических и гуманитарных контактов», уверен Максим Рыженков. Беларусь вместе с дружественными странами стремится к упрочению международного мира и безопасности, деэскалации напряженности в межгосударственных отношениях, воссозданию атмосферы доверия. Об этом заявил председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального Собрания Сергей Олейник в своем выступлении сегодня на 153-й Ассамблее Межпарламентского Союза, которая проходит в Танзании. Он обратил внимание, что Беларусь досрочно достигла сразу 4 целей устойчивого развития. Ликвидации нищеты, обеспечение чистой водой, уменьшение неравенства и сохранение экосистем суши. Эти успехи – заслуга руководства нашей страны, результат его дальновидной, мудрой и последовательной политики, а также эффективного государственного управления с приоритетом на национальные интересы, выразил мнение Сергей Олейник. И в завершении выпуска завтра с 9 утра до 15 часов будут проводиться планово-профилактические работы на радиотелевизионной передающей станции в Витебске, а также с 10 утра до 16 часов на радиотелевизионной передающей станции «Сморгонь». В связи с этим в данных регионах будет приостановлено вещание «Альфа-радио». В это время слушать нас можно будет на сайте alfaradio.by. В случае завершения работ ранее указанного срока работа передатчика будет возобновлена. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодня. Внешних биржевых торгов. Доллар США 3.07 рубля, 3.59 за 100 российских рублей и 4.58 рубля за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 14, в Минске, Гродно и Могилеве плюс 16, в Гомеле и Бресте 19 градусов тепла. Завтра в Витебске плюс 16-18, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 20-22 со знаком плюс. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Ректор Академии управления при президенте Беларуси, заместитель председателя правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество знания» Денис Дук объяснил, почему в Беларуси разработки военпрома плотно интегрированы в экономику и социальную сферу.
3: Условия, начнем с них, они сложные, но контролируемые. Поскольку сегодня, нагнетая истерию на наших южных и западных границах, мы видим адекватную реакцию, совершенно адекватную реакцию наших военных, мы видим взаимодействие наших военных ведомств. Если сегодня политики той же южной страны-соседки заявляют и кидаются откровенно милитаристскими лозунгами, то мы видим, что сегодня на границах достаточно спокойно. И военные коммуницируют между собой абсолютно на уровне профессионалов. И идет процесс, в том числе и обмена военнопленными на нашей территории, в том числе и различные гуманитарные миссии. 140 тысяч украинцев нашли свой приют на территории Беларуси, и даже многие из них получили гражданство. Но, правильно говорит президент, хочешь мира, готовься к известно. Но мы сегодня говорим о том, что наш военпром – это синтез и производства, и науки, и всегда так было в индустриальных обществах и в постиндустриальных. Ничего не изменилось, что сегодня военпром – это драйвер развития экономики, как и космической отрасли. Это все очень тесно взаимосвязано. И мы видим, что многие инновации, которые буквально на днях были представлены президенту и воочию представлены разработки белорусских ученых, это действительно не сказки, это то, что уже сегодня реализовано, и то, что сегодня можно применить на практике как в военных целях, так и в гражданских. Ну, например, те же беспилотные технологии сегодня – это тренд, который определяет не только условия ведения войны, да, но и определяет сегодня и экономическую повестку, то есть тех же аграрий активно используют, тот же МЧС и так далее, и так далее. И мы видим, когда наши разработки имеют двойное назначение, то есть они могут использоваться как в военных целях, в оборонных целях в первую очередь, мы ни на кого нападать не собираемся, мы это подчеркиваем, так и в мирных целях, причем, ну, скажем так, спектр их применения достаточно широкий. И сегодня речь идет о том, насколько эффективно нам стоит это внедрять в экономику, ведь можно милитаризировать все и фактически поставить процент ВВП на оборонку поднять до таких высот, что мы забудем про социальную сферу. А надо ли это делать? И президент правильно выставляет стратегию. Надо дружить с сильными мира сего. Сегодня мы строим стратегический и партнерский союз с Российской Федерацией, обеспечивая себе надежный, в том числе ядерный щит. В том числе мы интегрированы в эти союзные программы. Мы сегодня видим, что даже по тому же военпрому, производя порох, производя вот эти пороха военного назначения, они используются сегодня в мирных целях. Назвались цифры, это тысячи тонн, которые сегодня используются нашими горнодобытчиками в своих технологиях, когда разрабатываются карьеры, когда разрабатываются наши недры, полезные ископаемые. То есть это все находит применение в мирной жизни. Поэтому говорить о том, что сегодня армия, белорусская армия, она сугубо живет в своем замкнутом мирке в отрыве от общества, не приходится. То есть у нас это все плотно интегрировано в нашу экономику, в нашу социальную сферу. И военный сегодня – это человек, который в первую очередь готов прийти на помощь, не дай бог случись какого-либо несчастья в стране, вместе с МЧС, вместе с подразделениями самоуправления на местах и так далее, и так далее. Поэтому мы сегодня говорим про то, что мы не милитаризируемая экономика, но мы экономика высоких технологий, которая знает, как себя обеспечить самым необходимым. Те же бронежилеты, те же средства индивидуальной защиты. Наше машиностроение замечательное, где мы сегодня видим образцы, когда те же, ну, условно говоря, пикапы, те же наши автомобили, которые мы в том числе производим, можно сегодня дооснастить, дооборудовать, и они будут уже изделием двойного назначения, не уступающим мировыми стандартами. Плюс отдельная линейка, когда мы сегодня поставляем и делаем и шасси для нашего союзного государства, способные нести в том числе и тяжелое вооружение, там, тяжелые ракеты. И мы интегрированы в том числе и в вопросы общей национальной безопасности нашего Отечества от Бреста до Владивостока. Мы должны прекрасно понимать, что мы строим такой же союз, как наши оппоненты строят свой оборонительный союз, прикрываясь красивыми лозунгами. Этот оборонительный якобы союз называется НАТО. Но НАТО уже на протяжении всей своей истории создания показало, что это не оборонительный союз, это союз, как раз-таки направленный на решение стратегических агрессивных задач.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Ректор Академии управления при президенте Беларуси, заместитель председателя правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество знания» Денис Дук рассказал, как в ЕАЭС страны выручают друг друга в сложных ситуациях.
2: Наш президент – это один из немногих политиков, который может говорить правду. И эта правда находит широкий отклик в сердцах людей в странах не только СНГ, но вообще в странах мира. Он же говорит, ну, посмотрите, наш Евразийский Союз, он же идет от жизни, он от земли. То есть мы не строим никаких прожектов, но мы видим, когда случается беда, либо случаются какие-то экономические проблемы, как в том же в Узбекистане, то кто поможет решить эти вопросы с энергоносителями? Поможет как раз-таки тот союз, который мы сегодня имеем. Да, решается вопрос транзита через Казахстан, россияне подставили плечо Узбекистану. То есть и таких примеров море. И когда президент правильно ставит вопрос про ту же Армению, да, сначала посмотрите, разорилось тысячи фермеров, когда им обещали, что вся продукция летом, которую вырастили, там, начиная от продуктов растениеводства, заканчивая там рыбной отраслью, да, сейчас в момент будут схвачены, поставки пойдут в Евросоюз, а на деле оказался пшик. Потому что, чтобы поставить в Евросоюз, это надо пройти целую процедуру сертификации европейских стандартов и так далее, и так далее. Это помимо политических решений. И в итоге что получилось? Получился коллапс. Одно неправильное решение породило трагедии в тысячах, если не сотен тысяч семей. И сегодня, если мы говорим про Армению, то мы видим, что основная часть армян – это диаспоры, которые живут за рубежом, а не в родной Армении. То есть можно представить себе, что эта нация всегда была на разрыв, что называется, то есть между крупными геополитическими игроками. Так зачем сегодня подливать масло в огонь? И про это президент говорит очень откровенно. И в то же время он показывает, что мы можем сегодня выстраивать логистику внутри СНГ, внутри Евразэс, и видеть, что сегодня эта логистика позволяет решить глобальные вопросы, начиная от знаменитого «Шелкового пути», заканчивая решением проблем конкретных стран, например, транзиты белорусского калия через порты России. Сегодня уповать, например, в транзите калия, когда санкции снимаются с калийной отраслью, санкции США, имею в виду, уповать на наших партнеров из Прибалтики, либо Польши, ну, мягко говоря, это путь никуда. Сегодня они запрещают, завтра по, как это, капризная барышня разрешает, открывают эти возможности, но мы же с вами люди серьезные, понимаете, мы строим долгосрочные отношения, нам эти капризы, которые выливаются в миллионы долларов потери, и это выливается в благополучие наших людей, они недопустимы. Поэтому мы мыслим категориями именно благополучия нашего белорусского народа, и никак иначе, строя долгосрочные, проверенные годами, можно сказать, веками, партнерские отношения с теми, кто нас никогда не подводил.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Ректор Академии управления при президенте Беларуси, заместитель председателя правления Республиканского государственно-общественного объединения Белорусское общество знания Денис Дук подчеркнул, что Литва решила вопрос о ядерном оружии голосованием Сейма, а не народа.
2: В чем принципиальное отличие вот этих стран от нашей демократии? Здесь я говорю без всякой иронии, говорю, называя вещи своими именами. У нас прямая народная демократия, то есть и все стратегические вопросы общества мы решаем напрямую, советуясь с народом. Mm-hmm. То есть что такое прямое общение с народом? Это вот сегодня у нас есть путем А. республиканского референдума, Б. Постоянно действующего органа, это Всебелорусское народное собрание, ну и парламент никто не отменял. Mm-hmm. Вот. У них же все стратегические вопросы, а это конституционная, замечу, реформа, по сути дела, это конституционная норма, решается Сеймом. Mm-hmm. Причем большинством голосов, три этапа голосования, то есть вот сейчас прошел второй этап, финальный будет в январе, и там уже будет принято окончательное решение. То есть мы понимаем, что жизнь не стоит на месте, что жизнь динамично развивается. И принимать такие решения, когда этот Сейм был созван в определенных условиях, проходили выборы, там была одна обстановка, сегодня другая, в отрыве от мнения большинства народа. Сегодня мы не можем говорить, что Сейм представляет большинство народа, потому что к большинству народа никто не обращался напрямую. Принимаются вот такие важные решения, которые будут касаться каждого гражданина Литвы. То есть это демократия? Ну, вопрос я риторический. Вопрос риторический. Вот если бы был проведен референдум, мы бы тогда увидели объективные данные. Но, опять-таки, еще надо смотреть условия проведения этого референдума, а то у нас же любят проводить референдум, когда, например, в той же Молдове большинство граждан живет за рубежом, но почему-то голоса не учитываются. Литва тоже, та же самая картина. Mm-hmm. Большинство, ну, не большинство, но треть населения живет за рубежом. То есть, опять-таки, условия проведения референдума. Поэтому вот эта кулуарность принятия решений, это сегодня характерная черта так называемых западных демократий. Но зачем? Зачем ставить угрозу национальной безопасности выше приоритета мирному развитию страны? Ведь сегодня никто не мешает той же Литве выстраивать добрососедские отношения с Белоруссией. Mm-hmm. Ведь мы же не отгораживались никогда никакими железными занавесами.
3: Да, наоборот, открыто. Конечно.
2: Да, понимаете, вот было принято решение прекратить все контакты, произошла грабеж нашей собственности, нашего санатория и так далее, который там находился. То есть вообще непонятные процессы. Сегодня вроде как уже некоторые страны, как та же Польша, начинают видеть даже некий там малый период, как и называют, потепление, малое оттепление называют ее и так далее. Но, простите, не мы начинали этот период глубокой заморозки, mm-hmm. и мы всегда готовы, открыты к сотрудничеству, у нас многовекторная политика, мы открыты для всех, но мы не закрываемся. Так как им выйти сегодня из этой ситуации, которую они себе сами загнали, демонизируя нашу страну и отношения с нами, а сегодня как-то уже не камильфо выстраивать, потому что надо признаваться в собственных ошибках, а сегодня, опять-таки, элиты, они настолько оторваны от народа, там элиты, mm-hmm. Что они не могут этот барьер перешагнуть. Ну, в то же время мы с вами четко понимаем, к чему это может привести, и при всем том у нас границы открыты, и у нас без виз, в том числе с Литвой, в том числе с Латвией, в том числе и с Польшей. И когда люди приезжают, у них когнитивный диссонанс, когда им показывают, что у нас тут разруха, голод, значит, и тотальный разгул преступности, приезжая в нашу страну, они видят совершенно иную картину. Mm-hmm. И вот это вот горизонтальные связи, вот это вот жизнь элит, которые живут в своей парадигме, и жизнь людей, которые живут совершенно в иной, вот этот разрыв, он сегодня, к сожалению, непреодолим.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
4: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Ну, а дальше что?
2: Ну что-что. Взял удочку и на 2 недели. Наверное, аккумулятор разряжен.
1: Наверное? Ты говорил, что понимаешь в автомобиле.
2: Ой, ничего. У меня есть страховка «Технический ассистанс» от Белгосстраха. Приедут и запустят.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин, спустило колесо или сел аккумулятор, технический ассистанс от Белгосстраха решит ваши проблемы. Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли. Себе тоже такую куплю. А то как-то колесо менял целый час.
0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. «Хроника событий. Среда. 16+.
4: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
4: Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Туркменистан для участия в саммите СНГ. В Минске начал работу контртеррористический форум. Белорусская делегация принимает участие в Ассамблее Межпарламентского союза в Танзании.
0: Что происходит?
4: Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудили особо актуальные темы повестки дня. Обсуждение отдельных вопросов двустороннего сотрудничества и международной обстановки президенты договорились продолжить при встрече на полях саммита СНГ в Туркменистане, который будет проходить завтра и послезавтра. Лидеры стран рассмотрят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке дня заседания в общей сложности более 1,5 десятка вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. В Минске стартовал контртеррористический форум. Мероприятие объединило конференцию СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, а также международную научно-практическую конференцию РАЦШОС. Кроме того, запланировано проведение совместного учения компетентных органов СНГ и ШОС «Евразия. Антитеррор-2026». Особое внимание – выработке единых подходов к защите объектов критически важной инфраструктуры, противодействию финансированию террористической деятельности и киберугрозам, в том числе использованию преступными группировками современных технологий и средств искусственного интеллекта. Мероприятие проходит под патронажем главы белорусского государства. Президент не раз указывал на необходимость укрепления международного сотрудничества по линии ШОС, СНГ и ОДКБ с акцентом на практическое взаимодействие. Александр Лукашенко направил приветствие участникам форума. Глава государства отметил, что белорусская земля расположена на историческом перекрестке мировых путей и цивилизаций, а белорусский народ хорошо знает цену мира и спокойствия. Борьба с терроризмом стоит в авангарде глобальной безопасности стран и регионов. Его координаторы и исполнители не признают ни государственных, ни моральных границ, убивая и калеча мирных граждан, в том числе стариков, женщин и детей, применяя самые изощренные и технологичные методы, включая искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты, криптовалюты, закрытые сегменты глобальной сети, используемые для пропаганды, вербовки, финансирования и подготовки террористических актов, говорится в приветствии. Президент подчеркнул, что позиция Беларуси неизменна. Терроризм – вызов, справиться с которым можно только сообща, в условиях тесного взаимодействия ключевых политических факторов и согласованности действий компетентных разведывательных служб мира. Поэтому, отметил Александр Лукашенко, в 2019 году, когда Минск принимал организованную под эгидой ООН международную контртеррористическую конференцию, белорусской стороной была предложена идея создания единого антитеррористического фронта, объединения усилий ООН, ОБСЕ, ОБСЕ, СНГ, УДКБ, ШОС и других международных структур. Нынешний форум, который проходит в особый юбилейный год, год 35-летия СНГ, 25-летия со дня основания ШОС и подписания Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, станет одним из практических воплощений нашей инициативы и логичным подведением итогов совместных антитеррористических учений ШОС и СНГ «Евразия антитеррор 2026», подчеркнул Александр Лукашенко. Президент пожелал участникам мероприятия плодотворной работы и успешных решений, способствующих консолидации усилий государств по противодействию терроризму и экстремизму, укреплению взаимного доверия между специальными службами во имя мира и стабильности на всем евразийском пространстве.
0: Факты на стол.
4: Участники контртеррористического форума констатировали, что международная ситуация характеризуется продолжающимся усилением геополитической неопределенности и беспрецедентным нарастанием военно-политической напряженности, провоцирующими мировой экономический кризис. Характер терактов становится сложнее и разрушительнее. Новые возможности для террористов открывает цифровая среда, соцсети, мессенджеры для вербовки и распространения экстремистской идеологии. Об этом заявил директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев.
5: Цифровизация помогает развитию государства, как экономика, как образование и другие вопросы, и доступность всех услуг нашим гражданам. Но, к сожалению, эти же механизмы используются в своих корыстных целях террористическими группировками. Вот именно искусственным интеллектом вовлекаются новые члены, пособники террористической организации, созданием контентов, внушением молодежи своих идеологий. Поэтому это очень большая на сегодняшний день угроза. И также, как было заранее сказано, использование интернета, криптовалюты, цифровизации осуществляется незаконное финансирование террористических группировок.
4: Руководитель антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев заявил, что у государств ШОС и СНГ есть огромный потенциал для дальнейшего развития и консолидации усилий на контртеррористическом треке.
6: Сегодня в Минске происходит историческое событие. Мы стали свидетелями открытия очередного, уже четвертого по счету, контртеррористического форума, который объединил компетентные органы и органы, представляющие международные организации, в формате двух международных объединений. Это в формате Содружества независимых государств и в формате Шанхайской организации сотрудничества. Две эти авторитетные международные структуры объединили, интегрировали свои усилия как в политико-дипломатическом отношении, так и завтра в формате совместных антитеррористических учений, которые носят практикоориентированный характер, направлены на укрепление боевого сплачивания специальных подразделений и других оперативных подразделений компетентных органов наших государств в борьбе с этим всемирным злом.
4: Первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александр Неверовский подчеркнул значение оперативного обмена информацией.
7: Тема, которую мы сегодня здесь подняли в очередной раз, она является достаточно актуальной. Необходимо взаимодействие всех заинтересованных органов, стран-участников ШОС, СНГ для того, чтобы эффективно противодействовать этим террористическим

0: международной границы. Более того, анализ международной практики показывает, что экстремизм и терроризм, особенно терроризм, стал условно возмездной услугой, стал инструментом. И бороться с этим явлением, безусловно, можно только сообща.
1: Беларусь стремится укреплять международную стабильность и безопасность. Совместные мероприятия дают возможность вырабатывать общие подходы и вместе с партнерами готовиться к отражению угроз. Наша страна придерживается политики добрососедства и выступает за урегулирование любых конфликтов мирным и дипломатическим путем. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич.
2: Минск традиционно являлся надежной платформой по мирному урегулированию различного рода конфликтов. Ну, всем известных конфликтов, которые не так далеко происходят от наших границ. Поэтому и сегодня, и в будущем именно такие мероприятия закрепляют наш действительно реальный статус миротворца.
1: Заместитель генерального секретаря ШОС Олег Копылов заявил, что усиление координации, обмен информацией и совместное реагирование на новые угрозы необходимы для эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом. По его словам, современные террористические угрозы постоянно меняют формы, а их трансграничный характер требует объединения усилий разных государств и международных организаций. ШОС с момента создания рассматривает обеспечение безопасности как одно из центральных направлений своей деятельности. Особую роль в этой работе играет региональная антитеррористическая структура организации. Она обеспечивает обмен оперативной информацией, содействует проведению совместных контртеррористических мероприятий и повышению квалификации сотрудников компетентных органов государств-членов ШОС. Олег Копылов привел в пример совместные антитеррористические учения, научно-практические конференции и другие мероприятия, которые позволяют профильным ведомствам отрабатывать взаимодействие на практике. Отдельное внимание Олег Копылов уделил развитию взаимодействия между ШОС, СНГ и ОДКБ. По его словам, эти объединения объединяют государства, для которых вопросы мира и безопасности в Большой Евразии имеют стратегическое значение. В числе приоритетов замгенсека назвал обмен информацией о деятельности международных террористических организаций, маршрутах перемещения их участников и источников финансирования. Не менее важными направлениями остаются противодействие распространению экстремистской идеологии, защита информационного пространства и предотвращение использования современных технологий для вербовки и пропаганды. Олег Копылов отметил роль Минска как площадки для международного диалога по вопросам региональной безопасности. В частности, 3-4 ноября в белорусской столице пройдет 4-я Минская международная конференция по евразийской безопасности. Работа форума продолжится завтра. Во время учения «Евразия. Антитеррор-2026» впервые будет организована работа совместного оперативного штаба. Сводное оперативно-боевое подразделение спецназначения из представителей 6 государств ШОС и СНГ продемонстрирует пресечение акта терроризма на объекте с массовым пребыванием людей, а также противодействие незаконному вооруженному формированию в населенном пункте, водной акватории и лесистой местности.
3: Точка отсчета.
1: Контртеррористический форум – это не просто череда мероприятий, а важнейший шаг к формированию единого фронта борьбы с терроризмом и экстремизмом. Минск выбран не случайно. Беларусь зарекомендовала себя как эффективная нейтральная площадка для обсуждения вопросов безопасности. Форум стал практической реализацией инициативы по объединению международных структур для отработки механизмов реагирования на современные угрозы. В сентябре в Бишкеке Александр Лукашенко на полях саммита ШОС говорил о новой архитектуре безопасности в Евразии и обозначила ближайшие события по теме «Контртеррористический форум в Минске».
4: Беларусь с рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате с совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм.
1: И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Ректор Академии управления при президенте Беларуси, заместитель председателя правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество знания» Денис Дуг о заседании ВНС. Стратегическое планирование задает темп развития Беларуси на годы вперед.
2: Председатель Всебелорусского народного собрания – это человек стратегического мышления. Поэтому я думаю, что помимо традиционной повестки, это отчет о социально-экономическом развитии Беларуси за текущий период, мы знаем, что это протокольные вещи. Мы, конечно же, ожидаем и стратегических задач, стратегического планирования в развитии нашего государства. Потому что жизнь меняется очень стремительно, жизнь меняется настолько непредсказуемо, что сегодня именно президент, обладая всей полнотой информации, может видеть то, чего мы с вами увидеть в принципе не можем. И, конечно же, вот это стратегическое планирование, оно задает темп развития Беларуси на годы вперед. На годы вперед. Поэтому я думаю, что помимо таких текущих задач, мы должны увидеть, и, даже не то, что должны, мы, скорее всего, увидим и новые посылы в текущей ситуации. Ну и, конечно, не надо забывать, что в этом году это юбилейный год для ВНС, 30 лет Всебелорусскому народному собранию. В 96-м году именно ВНС сыграла ключевую роль в построении контуров современного политического устройства Беларуси. Вот это президентская вертикаль, четкое разграничение полномочий. И сегодня мы уже пошли дальше. Президент говорит, что сегодня уже надо децентрализировать вот эти широкие президентские полномочия, давая прерогативу инициативам на местах. И, конечно, вот я думаю, что в программном выступлении президента будут даны оценки вот этого 30-летнего периода и поставлены задачи в том числе и по развитию местной власти в текущих условиях. Потому что сегодня президент не раз подчеркивал, что любой председатель горрайсполкома – это, в принципе, президент на месте, то есть который полностью отвечает за свою территорию. Это президент, который на месте решает те задачи и именно персональная ответственность на нем, как и на главе государства, за развитие конкретного региона.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко 8 и 9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. В повестке дня заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере и сохранении исторической памяти. Александр Лукашенко поздравил сегодня коллектив и ветеранов открытого акционерного общества «Белресурсы», управляющая компания холдинга «Белресурсы», с 30-летием со дня его образования. Президент обратил внимание, что сейчас «Белресурсы» играют ключевую роль в продвижении экономических интересов Беларуси в мире, открывая новые перспективные направления. Яркий пример выстраивания стратегического и эффективного взаимодействия с Республикой Куба. Александр Лукашенко пожелал коллективу и ветеранам «Белресурсы» ресурсов, крепкого здоровья, счастья и успехов во благо Беларуси. Беларусь рассчитывает укрепить сотрудничество с Туркменистаном в социальной сфере и медицине. Об этом заявила журналистам вице-премьер Наталья Питкевич по итогам встречи с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана. Например, в Туркменистане работает много медиков, которые получили образование в Беларуси. Присутствовавший на встрече вице-премьеров представитель Минздрава Туркменистана подтвердил, что прошедшие подготовку в Беларуси специалисты очень ценятся. По словам вице-премьера, у двух стран достаточно хорошая история взаимоотношений и по линии Министерств здравоохранения. В завершении выпуска лесхозы Беларуси начали осеннюю посадку леса, в числе первых – Витебская и Могилевская области. Параллельно в отрасли активно проводится дополнение насаждений. Отмечу, с 17 по 24 октября в Беларуси пройдет осенний этап акции «Дай лесу новое житё». Акцент будет сделан на восстановлении участков, пострадавших от сильного ветра и усыхания насаждений. Поучаствовать в восстановлении лесов можно всем желающим. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 7 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении государственного камерного хора. Автор концепции и ведущий – актер и режиссер Олег Винярский. 17 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 13, в Минске, Могилеве и Гомеле плюс 14, в Гродно 16 градусов тепла, в Бресте плюс 20. Завтра в Витебске плюс 16-18, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 23-25, в Гродно плюс 20-22. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. Главы государств в разговоре коснулись особо актуальных тем повестки дня. Обсуждение отдельных вопросов двустороннего сотрудничества и международной обстановки президенты договорились продолжить при встрече на полях саммита СНГ в Туркменистане. Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с днем рождения. Александр Лукашенко 8 и 9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан. Там он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке дня заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. А в преддверии Совета глав государств СНГ в Туркменистане прошло заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ. Руководитель внешнеполитического ведомства Беларуси Максим Рыженков заявил, что Содружество имеет все предпосылки для своего дальнейшего развития и роста. Министр иностранных дел отметил, сегодня мир вплотную приблизился к фундаментальному переустройству. СНГ есть куда расти. Организация охватывает самый широкий спектр вопросов от глобальной политики и безопасности до гуманитарной сферы.
2: Начиная от вопросов недопущения героизации нацизма или сохранения нашей вообще памяти исторической о войне и заканчивая общими подходами по укреплению взаимодействия на международной арене, значит, выстраивание вот тот многополитический справедливый миропорядок, о котором мы много вот говорим, и наш президент очень много говорит, который должен стать залогом вообще развития будущего на нашей планете. Вот как мы очень любим говорить, с центральной ролью глобального большинства, к которому все и принадлежим.
1: Страны должны быть сейчас едины, отметил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
3: Нас волнует, во-первых, единство. Мы должны быть едины, особенно в нынешних условиях, когда мы видим, как Запад проявляет по отношению к нам. Поэтому это единство, оно сейчас налицо осуществляется. И мы сейчас укрепляем свои связи экономические, политические. Что касается экономических связей, то здесь нам есть чем гордиться. У нас во всех странах рост экономический. Потом заметно возрос взаимный товарооборот, взаимные инвестиции. И вот это нас волнует.
1: На заседании СМИД стран СНГ министры основное время уделили обсуждению актуальных вопросов международной повестки дня и взаимодействия в рамках Содружества. Согласован проект заявления глав государств в связи с 35-летием Содружества. Кроме того, принято решение о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел в апреле 2027 года в Бишкеке. Параллельно с официальной повесткой белорусская делегация проводит двусторонние встречи с партнерами по СНГ. Мосты в гуманитарной сфере наводит заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, национальный координатор Беларуси по вопросам СНГ.
4: У нас обучается порядка 9500 туркменских студентов, получают высшее образование по различным специальностям, и оно очень ценится, очень котируется. Я даже расскажу ситуацию, как-то разговаривая с министром иностранных дел Туркменистана, он говорит, пришел, обратился за помощью, захожу к врачу, он мне оказывает помощь, я ему говорю, а где вы учились? Он говорит, в Беларуси. Иду, говорит, в соседний кабинет дальше, опять. Мне все нравится, хорошая консультация. Говорю, где вы учились? Он говорит, в Беларуси.
1: Также состоялась встреча глав МИД Беларуси и Туркменистана. Максим Рыженков и Рашид Миредов подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2027-2028 годы. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам контртеррористического форума. Мероприятие проходит в Минске 7-8 октября. Глава государства отметил, что Беларусь находится на перекрестке мировых путей, поэтому наш народ хорошо знает цену миру и спокойствию. Сегодня борьба с терроризмом стоит на первом месте в глобальной безопасности. Современные экстремисты используют самые технологичные методы – от беспилотников и искусственного интеллекта до криптовалют и закрытых сетей для вербовки и финансирования терактов. Президент подчеркнул, справиться с этим вызовом можно только сообща. Он напомнил, что еще в 2019 году Минск предложил создать единый антитеррористический фронт, объединив усилия ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ и ШОС. Александр Лукашенко пожелал участникам плодотворной работы ради укрепления доверия между спецслужбами и сохранения стабильности на всем евразийском пространстве. Беларусь объединила усилия ШОС, СНГ и других международных структур, чтобы вместе выработать четкие механизмы ответа на современные вызовы. Участники контртеррористического форума из более чем 30 стран обмениваются практиками противодействия угрозам безопасности и обсуждают форматы партнерства в данном направлении. Ситуация в мире остается крайне нестабильной. Экономический прессинг и информационные атаки давно стали частью повседневной реальности. Но сегодня к этим методам давления добавилось самое опасное – угроза прямой военной агрессии. Наша страна стремится укреплять международную стабильность и безопасность. Совместные мероприятия дают возможность вырабатывать общие подходы и вместе с партнерами готовиться к отражению угрозы. Беларусь придерживается политики добрососедства и выступает за урегулирование любых конфликтов мирным и дипломатическим путем. При этом противодействие терроризму требует принципиальной позиции и скоординированных действий, отметил замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич.
5: В настоящее время МВД республики констатирует, что угроза не просто актуальна, она чрезвычайно для нашей страны, я имею в виду и экстремизм, и терроризм. И в отличие от, к сожалению, некоторой разобщенности, вот эти два радикальных понятия, они не имеют международных границ. Более того, анализ международной практики показывает, что экстремизм и терроризм, особенно терроризм, стал условно-возмездной услугой, стал инструментом. И бороться с этим явлением, безусловно, можно только сообща.
1: Борьба с терроризмом в авангарде глобальной безопасности стран и регионов, а его координаторы не признают ни государственных, ни моральных границ. От этих угроз не застрахован никто, но можно отследить конкретных заказчиков создания нестабильности как во всем мире, так и в нашем регионе. Важно вовремя предотвратить и обезвредить. Не менее серьезная ситуация с нейтрализацией атак в интернете, отметил первый заместитель госсекретаря Совета Безопасности Беларуси Александр Неверовский.
6: Для Беларуси актуальны все эти вызовы, потому что мы находимся в центре Европы, мы находимся в центре событий, мы находимся на западном фокусе СНГ. Сегодня, к сожалению, многие наши соотечественники, которые находятся за рубежом, призывают к совершению на территории Республики Беларусь различных действий, которые могли бы дестабилизировать обстановку. Терроризм уходит в цифровую сферу, в виртуальную сферу. И это наиболее проблемные моменты, наиболее они латентные, мы их не всегда можем видеть. Вот. И на эти направления необходимо в большей степени уделять внимание.
1: Представительный форум объединил конференцию СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, а также международную научно-практическую конференцию региональной антитеррористической структуры ШОС. Важность обмена опытом подчеркнул заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Олег Копылов.
7: Вопросы безопасности основополагающими остаются для всех нас. Поэтому мы очень рады, что наши профессионалы общаются, обмениваются опытом. Вот это и есть, как говорится, если можно так сказать, военные, может, я поправят там, боевое слаживание наших всех структур. И вот такое кроссплатформенное взаимодействие в Евразии, ШОС, ОДКБ, СНГ, другие структуры, оно создает такой синергетический эффект для того, чтобы эффективно вместе, сообща, это не пустые слова, решать задачи, непростые, стоящие перед нами.
1: Форум является одним из политико-дипломатических мероприятий на территории Беларуси и призван объединить страны перед угрозой терроризма. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич.
8: Минск традиционно являлся надежной платформой по мирному урегулированию различного рода конфликтов. Ну, всем известных конфликтов, которые не так далеко происходят от наших границ. Поэтому и сегодня, и в будущем именно такие мероприятия закрепляют наш действительно реальный статус миротворца.
1: У государств ШОС и СНГ есть огромный потенциал

0: Международной организации в формате двух международных объединений. Это в формате Содружества независимых государств и в формате Шанхайской организации сотрудничества. Две эти авторитетные международные структуры объединили, интегрировали свои усилия как в политико-дипломатическом отношении, так и завтра в формате совместных антитеррористических учений, которые носят практикоориентированный характер и направлены на укрепление боевого сплачивания специальных подразделений и других оперативных подразделений, компетентных органов наших государств в борьбе с этим всемирным злом.
1: Характер терактов становится сложнее и разрушительнее. Все чаще используется опыт современных военных конфликтов. Широко применяются беспилотные и автономные системы. Новые возможности для террористов открывает цифровая среда, соцсети, мессенджеры для вербовки и распространения экстремистской идеологии. Сегодня это очень большая угроза, подчеркнул директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев.
2: Цифровизация помогает развитию государства, как и экономика, как образование и другие вопросы, и доступность всех услуг нашим гражданам. Но, к сожалению, эти же механизмы используются в своих корыстных целях террористическими группировками. Вот именно искусственным интеллектом вовлекаются новые члены, пособники террористической организации с созданием контентов, внушением молодежи своих идеологий. Поэтому это очень большая на сегодняшний день угроза. И также, как было заранее сказано, использование интернета, криптовалюты, цифровизации осуществляется незаконное финансирование террористических группировок.
1: Нынешний контртеррористический форум уникален своим форматом. Дискуссии за круглым столом дополнят реальные маневры. Уже в четверг развернется основная фаза совместных учений СНГ и ШОС «Евразия антитеррор 2026». Свои навыки на полигоне продемонстрирует объединенная группировка сил специального назначения. Отмечу, что форум проходит под патронажем главы государства, позиция которого известна. Укрепление международного сотрудничества по линии ШОС-СНГ-ОДКБ с акцентом на практическое взаимодействие. Противодействие терроризму в современных реалиях – задача всеобщая. Только совместными усилиями можно обеспечить спокойствие в государстве и безопасность в регионе. Такое мнение в эфире Первого информационного канала высказал эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко.
3: Антитеррористическая повестка, которая сегодня поднимается в Беларуси на уровне СНГ и ШОС, говорит о том, что терроризм давно перестал быть просто криминогенной проблемой. Это проблема, связанная с безопасностью государств. И здесь надо уже четко представлять, что многие параметры, которые сегодня связаны с терроризмом, имеют военный формат. Это, по сути дела, инструмент гибридной войны, которая ведется против участников стран СНГ, против участников Шанхайской организации сотрудничества. Дело в том, что многие моменты не просто там с формированиями, которые пытаются влиять на внутреннюю ситуацию, но речь идет еще о финансировании. Финансирование, которое ведется скрытыми серыми путями, и в этом отношении они представляют целые системы. Второй момент. Выходим на научное сопровождение борьбы с терроризмом, потому что это уже не просто криминология, это уже ситуация, связанная с вопросами подходов системных, подходов адекватных, подходов эффективных. Приходится обмениваться опытом, рассматривать, давать определения, формулировки и, исходя из этого, вырабатывать определенные решения, которые могут быть определенным вспомогательным шаблоном для разных регионов общеевразийского пространства.
1: В овальном зале прошло заседание обеих палат парламента и доклад генерального прокурора. Преступлений становится меньше, общая преступность в стране падает. В 2025 году она снизилась на 13%. Такие цифры прозвучали в докладе генпрокурора Дмитрия Горы. Тенденция продолжается. Так, за 8 месяцев этого года преступность снизилась еще на 8%. Сократилось число убийств, наркопреступлений, ДТП со смертельным исходом и случаев домашнего насилия. Зафиксировано меньше краж, грабежей, хулиганств и тяжких телесных повреждений. Также обеспечена активная работа по расследованию экстремистских преступлений. За полтора года прокуроры поддержали государственные обвинения

0: по более чем 2000 уголовных дел. Благодаря Институту специального производства привлекаются к ответственности граждане, скрывшиеся за пределами Беларуси. С 2022 года в суды направлены уголовные дела по обвинению более 150 лиц. Подростковая преступность достигла исторического минимума для суверенной Беларуси. Также снизилось число рецидивов среди лиц с судимостью.
1: В 2025 году полноценно заработала норма Уголовного кодекса, позволяющая суду обязать лицо, за которым осуществляется превентивный надзор, поступать на работу, либо пройти принудительное лечение от алкоголизма и наркомании. В результате количество лиц, находящихся под превентивным надзором и занятых в экономике, за 2 года выросло почти втрое. В настоящее время работает более 90% таких лиц. Положительный результат принесли и аналогичные правила в отношении лиц, находящихся под профилактическим наблюдением. Если на момент введения соответствующих правил занятость составляла 62%, то на 1 сентября более 90%.
0: Генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора в беседе с журналистами заявил, что существует ряд вопросов, требующих детальной проработки, и выделил среди них борьбу с киберпреступностью. По словам руководителя ведомства, в этой плоскости необходимо пересмотреть подходы к профилактике и выработать новые методы противодействия. При этом Дмитрий Гора напомнил, что круг обязанностей прокуратуры гораздо шире и не ограничивается только надзором за досудебным производством или поддержанием государственного обвинения в судах.
1: Есть и вопросы, над которыми нужно подумать, над которыми нужно работать. Здесь и противодействие киберпреступности. На сегодняшний день 30% всех регистрируемых преступлений – это преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий. Здесь нужно обсудить и вопросы профилактики, и новые методы противодействия. Но прокуратура занимается не только вопросами надзора за досудебным производством или поддержания обвинения в судах. У нас довольно широкий спектр так называемых вопросов общего надзора.
0: В целом, такой отчет в овальном зале – традиционная практика. Она закреплена в основном законе страны и служит важнейшим инструментом диалога ветвей власти.
2: Картина дня.
0: Подразделения, задействованные в командно-штабном учении с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026» и специальном учении с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2026» перегруппировываются в Беларусь. Согласно плану, контингенты прибывают в район проведения учений из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В этом году союзники проведут одновременно 2 крупных совместных маневра. Основной этап совместных действий на полигонах пройдет в середине месяца, с 12 по 16 октября. Главная задача военных – отработать четкую слаженность при ликвидации потенциальных кризисов. В рамках нерушимого братства специально подготовленный военный, полицейский и гражданский персонал будет учиться разворачивать и проводить масштабные миротворческие операции. А вот участникам учений «Барьер» предстоит решать более специфические задачи. Профильные военные медики, а также подразделения радиационной, химической и биологической защиты будут тренироваться оперативно выявлять и устранять источники опасных биологических угроз в зоне ответственности коллективных сил. Накануне старта маневров начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков особо подчеркнул, что данные мероприятия являются плановыми. Они не направлены против третьих стран, их единственная цель – поддерживать высокую готовность и слаженность сил ОДКБ для обеспечения коллективной безопасности государств-членов. Напомню, что точный состав и численность контингента для каждой конкретной миссии всегда определяются индивидуально решением Совета коллективной безопасности ОДКБ. Школьные протесты во Франции могут иметь серьезные последствия для страны. Социальный взрыв, вызванный глубокими проблемами в системе образования, спровоцировал усиление как экономического, так и политического кризиса, отмечают местные СМИ. Выступления школьников, которые требуют выделения средств на содержание учебных заведений и решение проблемы нехватки кадров, стали проявлением общественного недовольства действиями правительства. И это за 6 месяцев до выборов, где будет избран новый Кабмин. Оппозиция уже обвинила действующую власть в разжигании беспорядков, которые с каждым днем все больше выходят из-под контроля. На этом фоне глава правительства Франции Себастьян Лекарню поручил своим министрам заняться решением основных проблем, поднятых учащимися, в частности, ремонтом ветхих зданий школ. Однако на это нужны средства, которых в казне нет. Власти из-за слабого экономического роста до сих пор не могут справиться с дефицитом дефицитом бюджета, который достиг 120% ВВП, рекордного показателя за последние 50 лет. Пока единственное, что смогло сделать правительство, это подавить протесты силой. В них участвовали, по разным данным, от 250 до 450 тысяч человек по всей стране. В результате столкновений, по данным МВД Франции, пострадали 215 подростков, 85 сотрудников школ и более 700 полицейских. Задержано около 7 тысяч человек. Причины кризиса во Франции прокомментировал председатель Белорусского общества знания Алексей Авдонин.
3: Видим, что это в первую очередь экономические условия, то есть идет деградация школ, снижаются расходы на муниципальные школы, да, учреждения образования. Это выражается в том, что школы как здания, да, деградируют, не обеспечены ни инвентарем, нет тепла во время летнего периода, нету нормальных кондиционеров. Все это приводит к снижению эффективности процесса обучения, и одновременно идет снижение заработных плат и учителей. И вместе с учениками ведь бастуют и учителя, и присоединяются, да, присоединяются и целые мэрии. Почему? Потому что мэрия тоже сильно денег не имеет. Мало того, мы должны понимать, что экономика Франции деградирует из-за того, что снижаются объемы производства автомобильной отрасли, судостроительной отрасли. Да, то есть экономика вообще всей Европы, не только Франции, строилась на двух составляющих – дешевых энергоносителей из России и открытом рынке России, да, и стран СНГ для продукции Франции, французского того же автопрома, там, телекоммуникации, авиапромышленности, да, аэробасы те же самые. И все это привело к тому, что раз снижаются, деградируются предприятия, то и налогов меньше. Это одна составляющая. А вторая составляющая – то, что огромные ресурсы идут на оборонную сферу. И идет милитаризация всей промышленности. А в этих условиях, естественно, нет денег на учителей, на медицину. И мы должны понимать, что эти протесты только будут нарастать. Но есть и другая составляющая. Во Франции любые протесты носят рукотворный характер. Однозначно за этими протестами стоят те силы, которые заинтересованы в смещении Макрона и его окружения, потому что они представляют собой, в первую очередь, глобалистские круги, замыкающиеся на англосаксонские крупные банки и корпорации. Ротшильдов, Рокфеллеров и, как результат, естественно, национальный капитал, национальные крупные предприятия заинтересованы в смещении Макрона для того, чтобы привести к власти своих национальных лидеров, которые будут действовать в интересах национальной экономики и, в принципе, Франции.
0: Латвия продолжает добровольно лишаться продовольственной безопасности и традиционных отраслей экономики. Следом за рыбным промыслом Рига под давлением Брюсселя вынуждена уничтожать теперь и собственное сельское хозяйство. Согласно планам Министерства земледелия, сформированным на основе зеленых директив ЕС, к 2027 году в стране должно остаться всего 94 тысячи дойных коров из нынешних 120 тысяч. Оправдывают это тем, что вырезание четверти национального стада необходимо ради снижения выбросов парниковых газов на 24,5 тысячи тонн в год. При этом план не предложение, а скорее ультиматум. Рига получит 47 миллионов евро в виде европейских субсидий в следующем году только в случае выполнения директивы по ликвидации скота. Брюссель начинает переписывать собственные правила. Еврокомиссар Марта Кос выступила с призывом полностью упразднить право национального вето при введении санкций и приеме новых членов блок. Чиновники Еврокомиссии настаивают на принудительном переходе к голосованию квалифицированным большинством. Главная цель реформы – лишить суверенное государство возможности бойкотировать необходимое Брюсселю решение. По сути, такое нововведение лишит страны Союза одного из немногих рычагов защиты национальных интересов. Впрочем, для вступления предложения в силу его должны утвердить Европарламент и единогласно поддержать все страны блока в Совете ЕС.
2: Картина дня.
0: В Беларуси идет активная уборка второго хлеба. На 7 октября накопано картофеля с 63% площадей. Лидер по темпам и урожайности – Могилевская область. Самая большая площадь второго хлеба среди регионов в Минской области составляет свыше 6 тысяч гектаров. Также убрана без малого половина площадей сахарной свеклы. Средняя урожайность по стране – 467 центнеров с гектара. Темпы уборки превышают прошлогодние. Что касается зерновых, то на молот с учетом рапса – составляет 9 615 тысяч тонн. Озимых зерновых на зерно посеяно всеми регионами страны на площади 93% от плана. Областной фестиваль-ярмарка тружеников села Дожинки-2026 в Калинковичах пройдет 10 октября. С самого утра на улицах города развернутся экспозиции, торговые ряды и тематические локации. Как рассказала начальник главного управления Гомельского облсполкома Инга Завгородняя, основным местом торжества станет площадь Ленина. Передовики-уборочные пройдут торжественным шествием. Гостей ждут площадки каждого из районов области. Здесь расскажут о традициях и культуре своего края. Будут и открытия.
4: Будет открыт после ремонта обновленная экспозиция Краеведческий музей города Калинкович. Это тоже составляет программу мероприятий этого дня. Будут работать выставки, тематические подворья. Они, кстати, в этом году тоже участвуют в конкурсной программе. Праздник для любого, от ребенка до людей, скажем так, золотого возраста. Всем будет интересно.
0: Кульминацией станет чествование лучших. На главной сцене поздравления, заслуженные награды и концертная программа до самого вечера. Завершится праздник ярким фейерверком. Продлить выплату пенсии на банковскую карту теперь можно онлайн. Новый сервис появился на портале социальной защиты. Заявление можно подать в личном кабинете за 3 месяца до окончания срока выплаты через банк. После рассмотрения заявления специалисты продлят выплаты через банки еще на 3 года. Воспользоваться сервисом могут граждане с действующим базовым счетом в банке. Также на портале социальной защиты можно записаться онлайн к специалистам учреждений соцзащиты, а через личный кабинет заказать услугу соцработника, сиделки или няни. Указ о фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения навел порядок в сборах на лечение. Открыть благотворительный счет могут сам нуждающийся или его близкие родственники. Счет должен быть один. Организовать помощь вправе фонды, учреждения и общественные объединения. Помочь может любой желающий. Изменения коснулись и блогеров. Они по-прежнему могут делиться информацией в соцсетях и жертвовать свои деньги, но собирать средства от имени нуждающегося больше не могут. Подробности рассказал министр юстиции Евгений Коваленко.
5: Все неравнодушные люди имеют возможность в соответствии с нормами указа принять участие в этом процессе. Единственное уточняющее нормой, которая введена, это требование о возможности открытия счета только теми лицами, которые непосредственно заинтересованы в получении медицинской помощи. То есть это или сами лица, которые заинтересованы в получении медицинской помощи, либо их члены семьи, близкие родственники. Все остальные граждане, они могут принять участие в этом благотворительном мероприятии либо через внесение собственных денежных средств, либо через продвижение, распространение информации о том, что такой сбор происходит.
0: Первостепенная задача, чтобы каждый нуждающийся вовремя получил необходимую поддержку. К примеру, благотворительный фонд «Шанс» за годы работы буквально спас жизни более чем 1700 ребятам. Собрали почти 22 миллиона долларов. Указ номер 304 закрепляет этот принцип. Помощь должна быть адресной, прозрачной и своевременной. Минувшим летом белорусские здравницы приняли свыше 600 тысяч человек. За 9 месяцев оздоровления прошли 200 тысяч иностранных гостей. В основном это россияне. Их почти 90%, а также жители стран Балтии, Узбекистана и Азербайджана. Главный курортный центр страны – Нарочанский край. Сюда приезжает наибольшее число отдыхающих. Об этом рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Балбатовский.
6: За 9-месячный период этого года мы отмечаем устойчивый спрос на данный вид услуг. По основным показателям деятельности наших санаториев также отмечается положительная динамика. Выручка от реализации выросла на 12%. Если говорить в абсолютных цифрах, это 1 миллиард 88 миллионов рублей. Также положительная динамика по экспорту услуг.
0: Бронирование на осенне-зимний период идет активно. Октябрь занят на 3/4, декабрь более чем на 45%. На новогодние и рождественские праздники забронировано 75% мест. В ночь с 8 на 9 октября над Белоруссией можно будет наблюдать пик метеорного потока Дракониды. В этом году условия особенно удачные. Яркая луна практически не помешает увидеть падающие звезды. Ожидаемая активность около 5 метеоров в час при идеальных условиях наблюдения. Дракониды отличаются от многих других звездопадов тем, что их удобно наблюдать уже в вечерние часы. Для наблюдения лучше выбрать место подальше от фонарей и городской засветки. Условия в этом году будут особенно благоприятными. Новолуние наступит 10 октября, поэтому во время максимума дракониды ночное небо будет почти безлунным. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Полин Припев на Альфа-радио.
1: Китайские черные дрозды подражают звукам сигнализации электроскутеров. В ходе 6-месячных наблюдений специалисты записали более 40 звуков электромопедов и 3041 песню 26 самцов китайских черных дроздов. Оказалось, что половина самцов способны имитировать сигналы тревоги, причем 2,8% всех песен содержали такие звуки. Об этом песня группы «Голосы с мест».

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио. Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
1: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске плюс 16-18, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 20-22 со знаком плюс. По всей территории страны без существенных осадков.

музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, среда.
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Туркменистан для участия в саммите СНГ. В Минске начал работу контртеррористический форум. Белорусская делегация принимает участие в Ассамблее Межпарламентского союза в Танзании.
0: Что происходит?
2: Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудили особо актуальные темы повестки дня. Обсуждение отдельных вопросов двустороннего сотрудничества и международной обстановки президенты договорились продолжить при встрече на полях саммита СНГ в Туркменистане, который будет проходить завтра и послезавтра. Лидеры стран рассмотрят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке дня заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. В Минске стартовал контртеррористический форум. Мероприятие объединило конференцию СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, а также международную научно-практическую конференцию РАЦШОС. Кроме того, запланировано проведение совместного учения компетентных органов СНГ и ШОС «Евразия антитеррор-2026». Особое внимание – выработке единых подходов к защите объектов критически важной инфраструктуры, противодействию финансированию террористической деятельности и киберугрозам, в том числе использованию преступными группировками современных технологий и средств искусственного интеллекта. Мероприятие проходит под патронажем главы белорусского государства. Президент не раз указывал на необходимость укрепления международного сотрудничества по линии ШОС, СНГ и ОДКБ с акцентом на практическое взаимодействие. Александр Лукашенко направил приветствие участникам форума. Глава государства отметил, что белорусская земля расположена на историческом перекрестке мировых путей и цивилизаций, а белорусский народ хорошо знает цену мира и спокойствия. Борьба с терроризмом стоит в авангарде глобальной безопасности стран и регионов. Его координаторы и исполнители не признают ни государственных, ни моральных границ, убивая и калеча мирных граждан, в том числе стариков, женщин и детей, применяя самые изощренные и технологичные методы, включая искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты, криптовалюты, закрытые сегменты глобальной сети, используемые для пропаганды, вербовки, финансирования и подготовки террористических актов, говорится в приветствии. Президент подчеркнул, что позиция Беларуси неизменна. Терроризм – вызов, справиться с которым можно только сообща, в условиях тесного взаимодействия ключевых политических факторов и согласованности действий компетентных разведывательных служб мира. Поэтому, отметил Александр Лукашенко, в 2019 году, когда Минск принимал организованную под эгидой ООН международную контртеррористическую конференцию, белорусской стороной была предложена идея создания единого антитеррористического фронта, объединения усилий ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС и других международных структур. Нынешний форум, который проходит в особый юбилейный год, год 35-летия СНГ, 25-летия со дня основания ШОС и подписания Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, станет одним из практических воплощений нашей инициативы и логичным подведением итогов совместных антитеррористических учений ШОС и СНГ «Евразия антитеррор-2026», подчеркнул Александр Лукашенко. Президент пожелал участникам мероприятия плодотворной работы и успешных решений, способствующих консолидации усилий государств по противодействию терроризму и экстремизму, укреплению взаимного доверия между специальными службами во имя мира и стабильности на всем евразийском пространстве.
0: Факты на стол.
2: Участники контртеррористического форума констатировали, что международная ситуация характеризуется продолжающимся усилением геополитической неопределенности и беспрецедентным нарастанием военно-политической напряженности, провоцирующими мировой экономический кризис. Характер терактов становится сложнее и разрушительнее. Новые возможности для террористов открывает цифровая среда, соцсети, мессенджеры для вербовки и распространения экстремистской идеологии. Об этом заявил директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев.
1: Цифровизация помогает развитию государства, как экономика, как образование и другие вопросы, и доступность всех услуг нашим гражданам. Но, к сожалению, эти же механизмы используются в своих корыстных целях террористическими группировками. Вот именно искусственным интеллектом вовлекаются новые члены, пособники террористической организации созданием контентов, внушением молодежи своих идеологий. Поэтому это очень большая на сегодняшний день угроза. И также, как было заранее сказано, использование интернета, криптовалюты, цифровизации осуществляется незаконное финансирование террористических группировок.
2: Руководитель антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев заявил, что у государств ШОС и СНГ есть огромный потенциал для дальнейшего развития и консолидации усилий на контртеррористическом треке.
3: Сегодня в Минске происходит историческое событие. Мы стали свидетелями открытия очередного, уже четвертого по счету, контртеррористического форума, который объединил компетентные органы и органы, представляющие международные организации в формате двух международных объединений. Это в формате Содружества независимых государств и в формате Шанхайской организации сотрудничества. Две эти авторитетные международные структуры объединили, интегрировали свои усилия как в политико-дипломатическом отношении, так и завтра в формате совместных антитеррористических учений, которые носят практикоориентированный характер, направлены на укрепление боевого сплачивания специальных подразделений и других оперативных подразделений компетентных органов наших государств в борьбе с этим всемирным злом.
2: Первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александр Неверовский подчеркнул значение оперативного обмена информацией.
4: Тема, которую мы сегодня здесь подняли в очередной раз, она является достаточно актуальной. Необходимо взаимодействие всех заинтересованных органов, стран-участников ШОС, СНГ для того, чтобы эффективно противодействовать этим террористическим угрозам. Только своевременное получение информации может быть эффективным инструментом для того, чтобы пресекать подобные угрозы на территориях наших стран.
2: Заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции, генерал-майор милиции Геннадий Казакевич заявил, что терроризм стал условно-возмездной услугой, инструментом прямой агрессии.
5: В настоящее время МВД республики констатирует, что угроза не просто актуальна, она чрезвычайна для нашей страны, я имею в виду и экстремизм, и терроризм. И в отличие от, к сожалению, некоторой разобщенности, вот эти два радикальных понятий, они не имеют международных границ. Более того, анализ международной практики показывает, что экстремизм и терроризм, особенно терроризм, стал условно возмездной услугой, стал инструментом. И бороться с этим явлением, безусловно, можно только сообща.
2: Беларусь стремится укреплять международную стабильность и безопасность. Совместные мероприятия дают возможность вырабатывать общие подходы и вместе с партнерами готовиться к отражению угроз. Наша страна придерживается политики добрососедства и выступает за урегулирование любых конфликтов мирным и дипломатическим путем. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич.
6: Минск традиционно являлся надежной платформой по мирному урегулированию различного рода конфликтов. Ну, всем известных конфликтов, которые не так далеко происходят от наших границ. Поэтому и сегодня, и в будущем именно такие мероприятия закрепляют наш действительно реальный статус миротворца.
2: Заместитель генерального секретаря ШОС Олег Копылов заявил, что усиление координации, обмена информацией и совместное реагирование на новые угрозы необходимы для эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом. По его словам, современные террористические угрозы постоянно меняют формы, а их трансграничный характер требует объединения усилий разных государств и международных организаций. ШОС с момента создания рассматривает обеспечение безопасности как одно из центральных направлений своей деятельности. Особую роль в этой работе играет региональная антитеррористическая структура организации. Она обеспечивает обмен оперативной информацией, содействует проведению совместных контртеррористических мероприятий и повышению квалификации сотрудников компетентных органов государств-членов ШОС. Олег Копылов привел в пример совместные антитеррористические учения, научно-практические конференции и другие мероприятия, которые позволяют профильным ведомствам отрабатывать взаимодействие на практике. Отдельное внимание Олег Копылов уделил развитию взаимодействия между ШОС СНГ и ОДКБ. По его словам, эти объединения объединяют государства, для которых вопросы мира и безопасности в Большой Евразии имеют стратегическое значение. В числе приоритетов замгенсека назвал обмен информацией о деятельности международных террористических организаций, маршрутах перемещения их участников и источников финансирования. Не менее важными направлениями остаются противодействие распространению экстремистской идеологии, защита информационного пространства и предотвращение использования современных технологий для вербовки и пропаганды. Олег Копылов отметил роль Минска как площадки для международного диалога по вопросам региональной безопасности. В частности, 3-4 ноября в белорусской столице пройдет 4-я Минская международная конференция по евразийской безопасности. Работа форума продолжится завтра.

0: терроризмом. Минск выбран не случайно. Беларусь зарекомендовала себя как эффективная нейтральная площадка для обсуждения вопросов безопасности. Форум стал практической реализацией инициативы по объединению международных структур для отработки механизмов реагирования на современные угрозы. В сентябре в Бишкеке Александр Лукашенко на полях саммита ШОС говорил о новой архитектуре безопасности в Евразии и обозначил ближайшие события по теме «Контртеррористический форум в Минске».
1: Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате с совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм.
0: И в завершение информации от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
2: Хроника событий на Альфа-Радио.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске плюс 16-18, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 20-22 со знаком плюс. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-Радіо. Прогноз погоди.
1: Сьогодні в Вітебске плюс 16-18, в Мінске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Гродно плюс 20-22. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Гродно плюс 20-22. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Гродно плюс 20-22. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Гродно плюс 20-22. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Гродно плюс 20-22. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Гродно плюс 20-22. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Гродно плюс 20-22. По всей территории страны без существенных осадков.